0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Часов и 3 минуты в Красноярске. Доброе всем утро, ребята! Это четверг! Вы думали, что мы на радио всегда такие взбодрившиеся? Ну, такое как бы случается, но когда можно отметить Всемирный день лени, то мы как бы пользуемся этой возможностью по полной программе.
2: Всем доброе утро, кстати.
1: Ну, как бы,
2: доброе
1: утро. Люди едут вообще-то за рулем.
2: Я просто только проснулся, извините. Всем доброе утро. Сегодня день лени. Позвольте себе сегодня полениться. Кстати, лень — двигатель прогресса. Ну, так говорят. Если бы не лень...
1: Так говорят те, кто, ты знаешь, вообще ненавидит что-то делать.
2: Да, ну подожди. Если бы не лень, я бы до сих пор ходил бы, знаешь, вот так вот перед телевизором переключал бы каналы. Придумали же пульт ленивые.
1: Да, да. А еще вот, ну, но не ленивые держат пульт вот в пакетике, допустим, да? У тебя было такое,
2: это
1: я думаю.
2: Прагматичный, что... конечно, да.
1: Обязательно. А еще я вот сейчас вспомнила, салфетка на телевизоре для чего-то, да? Сверху стоит ваза, конечно же. А красивый новый диван, он накрыт каким-то убожеским пледом. Угу. Ну, зачем-то, непонятно.
2: Вот я бы до 8-го этажа бы ходил бы пешком, потому что лифт тоже придумали ленивые.
1: Угу. А ты знаешь вообще, с какой целью придумали Всемирный день лени? На самом деле, задача – эффективно бороться со стрессом и синдромом хронической усталости. Mm-hmm. А говорят, это в наше время самые злостные бичи современников. Поэтому, короче, полениться от души, ну вот мы вам прописываем это сегодня прямо в вашей карточке. Только попробуйте не исполнить. Ребята, сегодня, ну, конечно же, просыпаемся вместе с вами. Ленимся, я надеюсь, тоже у нас-то получится. Да и вообще встречаем день. Сегодня четверг, 20 августа. С вами «Завтрак чемпионов», Юль Майнгард.
2: И Сева Бельмасов. Олень – это не отдых, а тяжелый труд по его поиску.
3: Красноярск FM.

0: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. Доброе утро всем, кто сонастроился с нами на 96.2 FM. Здесь завтрак чемпионов.
2: Юлия Майнгард.
1: Всеволод Бельмасов.
2: Вот так вот антенночку раз повыше потянули, чтобы точно радиопомех не было. И все, и слушайте нас.
1: Ой, кстати, я недавно была у своей бабушки и обратила внимание, что у нее на стене еще висит вот то самое маленькое старое радио. Помнишь раньше, которое такое в розетку втыкалось, там немножко громче делаешь.
2: Да.
1: И знаешь, вот в 7 утра этот суперсерьезный голос тебя оповещал. И знаешь, какой-то тревожность, если честно, перед школой на меня навеивал.
2: Говорит Москва.
1: Да. Ну и вот, знаешь, такие предметы, которые сохраняются, мне кажется, это тебя окунает в детство и дает ощущение безопасности. Вот я бы сказала так. Ну а мы говорим про то, что происходит в современном мире. Мы с Севой работаем в ивент-индустрии. Mm-hmm. Там свадьбы — это то, что мы видим, то, на чем мы, так сказать, специализируемся, так где
2: то,
1: мы работаем.
2: То, что нас кормит.
1: То, что нас кормит. Да, и когда мы слышим такие новости о том, что молодежь начинает отменять браки, мы думаем,
2: Ребят, вы что творите?
1: Ну, что, хватит уже.
2: У меня сезон 27-й еще не забит.
1: О, да, кстати.
2: Вы давайте, пожалуйста, переставайте.
1: С началом 2000-х годов количество браков среди именно вот молодых пар снизилось вдвое.
2: Угу.
1: Молодежь в России стала реже заключать официальные браки. И, ну, допустим, если мы будем сравнивать там, в 2000 году брак в России зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрасте от 18 до 24 лет.
2: Угу.
1: А вот к 23-му, допустим, года показатели снизились в два раза.
2: Но может вообще... быть, люди просто сейчас, так сказать, больше присматриваются?
1: Да, блин, я вообще абсолютно их понимаю. Я, между прочим, с этим трендом согласна. И буквально в минувшие выходные мы как раз с мамой спорили на тему того, нужно ли рано выходить замуж или не нужно.
2: И к чему пришли?
1: Пришли к тому, что мы остались каждое при своем мнении. Мы две упертые девчонки, мы не смогли друг друга доказать.
2: Как говорится.
1: Я считаю, у меня просто был опыт раннего брака. Я считаю, что это вообще бесполезная штука. Ты в 18-19-20 лет, ты вообще еще ничего не понимаешь в этой жизни, ты себя-то не понимаешь. А тут какой-то муж, извините меня, вот. А ближе к 30 ты как бы уже плюс-минус приходишь в себя. Но у меня был второй брак раньше 30.
2: Ну, а у меня есть тоже свое мнение на этот счет. Я считаю, что вот если ты не искушен, да, вот там всякими вот этими вот неправильными моментами, то вот уже оно и 18 замечательно все.
1: Ну, возможно. Ну, короче, ценности вроде правильные, но голова-то еще шальная. Извини меня, мы только вон от общаги институтской отошли. Какая замуж, извините. Но психологи говорят, что просто современное молодое поколение идентифицирует себя как взрослые дети или молодые взрослые. И

0: Реклама.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
3: Елена, да, вот спрашивает. Александр, помогите, Daihatsu Move, что можно сделать со сменой языка в штатной магнитоле, хотя бы на английский?
4: Если это штатная магнитола, она без жидкокристаллического дисплея и старого образца, то тут только выбросить и вставить другую. То есть тут я посоветую только одно, почему? Потому что это будет, наверное, проще, без всяких там костылей и далее. Но не так дешево, как многие думают. Если мы пытаемся как-то, ну, то есть сохранить головное устройство, которое у нас есть, то тогда, возможно, есть решение по перепрограммированию более современных моделей. Но конкретно по этой машине я, честно говоря, не сталкивался с такими решениями. Я видел только вот там магнитолы Тара-2-Дина. Это будет на самом деле, ну, наверное, более правильным. Почему? Опять же, вернусь к рассказу о долгом, который я когда-то делал. К тому, что китайцы делают для автомобилей уже более штатные решения. И выглядят они интереснее. И они некоторые идут сразу с панельками на вот эти 1.5-2.1. Там где-то ящичек под перчатки делается, где-то нет, в зависимости от моделей. Но и конкретно надо смотреть, присутствует ли такое решение для вашего автомобиля. Либо придется как-то уже решать этот вопрос местными силами. Ну, то есть есть люди, которые изготавливают рамки и в них вставляют эти магнитолы. Вот и все. Ну, там уже более развернутый бортовой компьютер там и так далее. Навигация и все это на русском языке. Давай дальше.
3: Да, также есть вопрос по Toyota Crown 98 года, 2,5 литра. Здравствуйте, Александр. Подскажите, пожалуйста, вчера помыл авто роботом и помылось днище в том числе. Ну, так. А потом началась тряска всего автомобиля. Выехал, она троит, обороты вроде бы не плавают, а ее потряхивает.
4: Потряхивает на ходу или потряхивает вот опять же на холостом? Если это холостой, то надо смотреть, что происходит с выхлопом. Если это в движении, то ну, я могу грешить только на одно. То, что было у вас там снизу, и то, что балансировало, например, колеса, уже отмылось. По-хорошему, если это увеличивается с наращиванием скорости, то тогда надо ехать просто на шиномонтаж, брать колеса, болтать и смотреть. Может быть, разбалансировка. Может быть, что-то, ну, критическое отпало, по крайней мере, без поднятия автомобиля. Вы этого точно не выясните. Поднимать придется в любом случае. Либо на стенде, на яме, я не знаю, там, либо на подъемниках. Вот, пожалуйста, вперед из песни, как говорится. Спасибо за вопросы, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
6: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.
7: Информация на правах рекламы.
8: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Опять ремонт, опять объезд, опять пробка. Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Зарядись энергией с Жили Сити Рей. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. Жили Сити Рей. Энергия города. Официальный дилер Жили в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
4: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35, 205-20-35, Ульяновские 4D. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск ФМ.
3: Юль, ну ты знаешь то, что сейчас в ближайшие недели будут дожди?
4: Да.
3: А вообще нужно пользоваться этим, потому что в ближайшее время что у нас будут? Заморозки, да, потом осень, ну осень, заморозки, это вся история вот такая вот. Как можно воспользоваться этим? Помыть окна перед заморозками. Как это сделал мужчина из Китая, он молодец, он решил помыть окна. У него давно до этого не доходили руки, вот прям как у меня. А высовываться из окна, ну, не совсем безопасно, особенно если нет этих роботов-пылесосов, да, там, мойщиков. И, в общем-то, что он сделал? Он просто взял и намылил окна вот губкой.
4: Так.
3: И, в общем-то, оставил это так. Оставил это так.
4: Ну, просто как зная, обычные мужчины, да, делают?
3: Просто зная то, что будет проходить сильный дождь, там даже какой-то тайфун. И, в общем-то, после этого дождя у него были идеально чистые окна. Представляешь?
4: Ну, мне кажется, это, знаешь, такое... Случай один из миллиона.
3: Ну, на самом деле, он выложил это в сеть. И, в общем-то, после того, как в Китае начался супер тайфун, они, в общем, еще раз попробовали это сделать с другими людьми.
4: Ну что, прокатило?
3: Практически у всех, да, прокатило. Но особенно хорошо это работало у тех, у кого высокие этажи. Вот.
4: Ребят, я вам, ну, да, просто небольшую наводку дам. Ну, во-первых, есть клининг. Во-вторых, есть ваши очумелые ручки, которые могут не только намылить, но еще и это все смыть. Ну и в-третьих, как бы, на всякий случай просто роботы-мойщики окон.
3: Ну, а я считаю, что когда природа дает тебе лимон, делай лимонад. Когда природа дает тебе дождь и тайфун, мой окна.
4: Потрясающую цитату от Всеволода Бельмасова. Этот список у меня скоро пополнится. Я даже буду томик носить с собой возле своего сердца. Друзья, ну для вас информация на правах рекламы. Если вы сейчас по пути на работу, а скорее всего вы этим самым и занимаетесь, не успели дома перекусить, ловите новинку во вкусной точке. Это Big Chicken Burger кунжутный. Только представьте, вот мягкая булочка, там сочная куриная котлета в хрустящей панировке, три ломтика сыра, свежий томат, салат и жареный бекон. Но там есть еще главное изюминка. Это нежный кунжутный соус, который идеально сочетается с курицей.
3: Нужно заезжать на Красраб 195, Молокова 43, Перенсона 4. В общем, во все вкусные точки. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+». ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В республике Алтай медведь напал на туристическую палатку и насмерть растерзал 29-летнюю девушку. Трагедия произошла ночью 19 августа на территории турбазы в селе Артыбаш. По данным СМИ, хищник вытащил спящую туристку из палатки и утащил в лес. Местные жители пытались помочь, но не смогли из-за агрессивного поведения зверя. Погибшая, по информации источников, была сотрудницей МЧС из Новосибирска. Администрация Артыбашского сельского поселения ввела комендантский час в связи с участившимися случаями выхода медведей к людям. Об этом пишет Борус. Департамент транспорта Красноярска опроверг собственные слова о работающих кондиционерах в автобусах. В ответ на запрос депутата горсовета выяснилось, что 92% новой техники с мая ездили с выключенными кондиционерами из-за поломок. Ранее в ведомстве заверяли, что все системы исправны. Об этом пишет НГС-24. Доходы пиратских видеосервисов в России выросли впервые с 2019 года. Более чем на 4% в первом полугодии, до 17 с лишним миллионов долларов. Основной причиной называют сохраняющийся интерес к зарубежному кино. Онлайн-кинотеатры отмечают, что механизма подачи жалобы на нелегальное распространение контента ушедших правообладателей сейчас нет. Об этом пишет Борус. Платформа «Авито» ввела запрет на размещение объявлений о продаже и аренде голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и других массовых мероприятиях. Поводом стало обращение пользовательницы, которая рассказала, что после таких церемоний птицы часто погибают в городской среде. В компании проверили информацию и подтвердили ее достоверность. Ранее на платформе уже ввели верификацию приютов и заводчиков, чтобы пользователи могли выбирать проверенных продавцов, пишет «Контекст». В Красноярске 22 и 23 августа пройдет фестиваль современного искусства «Поздеев Фест», посвященный столетию художника Андрея Поздеева. Гостей ждут музыка, лекции, перформансы, арт-маркет и детская площадка. В программе выступления групп «Тима ищет свет», «Нет, ты что?» и красноярских исполнителей. Гостей ждут лекции, где искусствоведы и художники помогут разобраться в современном искусстве, театральные и танцевальные перформансы, арт-маркет и детская площадка. Будет и аукцион современного искусства. Для самых юных гостей организуют мастер-классы, посвященные творчеству Поздеева. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 85.13, евро 98.54. Наталья Мальцева, служба информации.

0: чудесный день. Ага, какой чудесный день.
1: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: Сегодня в четверг, 20 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 21. Скорость ветра 3 метра в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
2: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Салават сва.
9: Бонжу.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
1: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В городе 8.06, в студии Юлия Майнгард.
2: И Сева Бельмасов, завтра чемпионов. Вот так вот мы в унисон говорим. Мы все вообще делаем, получается, вместе вот на протяжении этих пяти часов.
1: Ну ты же ты что, забыла, что работа, коллектив — это твоя семья?
2: Это твоя семья. С ней можно и печеньем поделиться.
1: Это да, точно. Слушай, можно деньгами поделиться, допустим?
2: Можно, конечно.
1: А можно в карман залезть и совместно обсудить, а что же можно сделать на крупную сумму? Хочешь этим заняться?
2: Да, давай.
1: Ты
2: давай.
1: Точно хочешь это
2: знать? Это знаешь, как в детстве вот можно помечтать. А вот будет у тебя 1 000 000 рублей, вот ты что купишь себе?
1: Ну, давай. Вот мы помним, что у нас в городе идет по сей день строительство метро. Ага. Так вот тут эксперты говорят, а что же можно было бы сделать в Красноярске за 123 миллиарда вместо метро?
2: Ну, например. Давай.
1: Ну, давай. Вот, значит, один основатель, вернее, даже компании Инноватранспорт говорит, при наличии такой суммы и, например, при решении все-таки не строить метро, можно было бы рассмотреть формат какого-нибудь скоростного автобусного транспорта.
2: Вот. Формула-1.
1: Да-да-да, такая среди автобусов. А, кстати, мне интересно, есть ли где-нибудь вообще вот такие вот гонки автобусов?
2: Да, конечно, есть. У нас вот по Красрабу, ты видела, что там так гоняются?
1: Кстати, ну да, они не по-детски. А еще я вчера с ребенком читала энциклопедию, и там был нарисован, ну, правда, не автобус, а скоростной поезд на воздушной подушке. Я такая думаю, вау, это где?
2: Ну, уже давно в Японии, мне кажется.
1: Нет, смотри, они как-то, там какой-то прототип есть, они тестировали, но, то есть, они не дошли еще до вот действительно финального решения. Еще пока не действуют такие поезда, но все очень хотят.
2: Ну, а там еще за счет магнитных полей, вот разности магнитных полей.
1: Ну, нет, вообще там за счет воздуха, то есть из носа подается воздух, он идет в середину воздушной подушки, каким-то образом сжимается, и тем самым,
2: мы с тобой про разные поезда, я про вот Красноярск-Дивногорск. Вот такой.
1: Понятно. Давай дальше. На эту сумму можно было, допустим, отремонтировать дороги, сделать благоустройство, какую-то создать комплексную систему BRT, чтобы оптимизировать общественный транспорт. Ну, вот как-то так. Говорят, можно было перенастроить городскую транспортную... Короче, мы понимаем, что очень много можно было всего сделать.
2: Всем по вертолету нет купить за эту сумму?
1: Ну, не всем, знаешь, вот тем, как знаешь, вот олимпиадникам, отличникам в школе там давали путевку в лагерь в какой-то дорогой, богатый, да?
2: Вертолет, общественный транспорт сделать, а?
1: Ну, кайф же. Нет? А давай так, чтобы вот замечтаем, чтобы у каждой компании, у каждой корпорации, и у нас в том числе, знаешь, был свой вот личный какой-то
2: хотя
1: такой
2: бы
1: транспорт.
2: Маленький.
1: Маленький вертолетик, ну вам что, жалко, что ли? Ну, как эти, ребята. Ну, а если вы такой человек, который располагает определенной суммой денег, а может быть, пока нет, но обязательно скоро у него это случится, и все-таки выбирает себе жилье, то для вас информация на правах рекламы. Мы рекомендуем вам присмотреться к дому на Ульяновском. Кстати, я вчера мимо ехала. Это новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Представьте только, вот вы живете, а у вас панорамные виды на остров Татышев. То есть у вас такой свой маленький остров рядышком. Да. Виды на реку, на город. Собственная прогулочная терраса тоже есть. Есть два вида паркинга.
2: Между прочим, там еще и лобби с камином. А подробнее все, в общем, вы можете узнать на domnaulyanovskom.rf или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ОСЗ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают, и ремонтировать не надо.
2: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту, и будет клево.
3: Компания «Зота», улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
7: Вижу в иллюминатор, сосед косит газон. Потрясающий вид.
8: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео Бани Сибири». 258-2080.
9: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка». 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Питер. Лето. Белые ночи и яркие огни на Неве. Настоящий шик, который можно примерить на себя. Петербургский шик. Женский брендовый бутик в ТРЦ «Комсомол». Пастельная палитра от Александра Богданова. Выражение интеллектуальной женственности, стиля и романтики. Яркие цвета и натуральные материалы в элегантных платьях итальянской марки «Анна Верди». А сейчас особая новость. Скидки до 70% на широкий ассортимент. Примерьте на себя петербургский шик. На первом этаже ТРЦ «Комсомол».
5: Акция действует до 30 сентября.
6: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
7: Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Эй, 8.20, Юля. Ну что же, такие новости сейчас. Ежедневное использование духов уничтожает тестостерон и обостряет симптомы менструальных циклов.
1: Боже мой, да.
3: Об этом рассказала нутрициолог. По словам девушки, современный парфюм состоит из сложных химических смесей, которые производители часто скрывают. Поэтому слишком частое нанесение на кожу запускает накопительный эффект. Начинают страдать гормоны, проблемы, в общем-то, с эндокринной системой. И, в общем, также нутрициолог развеяла популярный миф, что нанесение духов на шею напрямую разрушает щитовидную железу. Нет, не разрушает. Кожа на шее действительно тонкая, имеет много сосудов, но долговременные последствия еще только изучаются. Парфюм лучше всего наносить на одежду, так что риск будет меньше.
1: А давайте мы вспомним некогда известные духи «Красная Москва».
3: Ой, хорошо.
1: А что вы скажете насчет этого термоядерного запаха? И вроде же с людьми ничего не стало.
3: А да, а лосьон огуречный.
1: Конечно. А вот этот лосьон мужской после бритья, после которого вся квартира, она исцелилась, мне кажется, даже от грехов, когда почувствовала этот запах.
3: Там действительно было. Ну, а сейчас вот Нину Ричи даже нельзя попшикать, что ли?
1: Ну, нет, нельзя, потому что все видать.
3: А такой вкусный аромат, у меня иногда даже аппетит от него разыгрался.
1: Ну, если у тебя разыгрался аппетит, давай-ка все-таки мы к чему-то более приземленному. И тем более, что вот именно это приземленное, кстати, недалеко от нас. Мы тут на Баумана 22, между прочим, находимся. Mm-hmm. Ребят, если вы сейчас движетесь на работу и хотите куда-нибудь заехать позавтракать, то для вас информация на правах рекламы. Во вкусную точку появились новинки и для завтрака, и для какого-нибудь вкусного сладкого перерыва. Допустим, пирожок «Лесные ягоды крем-чиз». Это пирожок с хрустящим тестом, сочной начинкой из лесных ягод и снежным крем-чизом. Если вам хочется чего-нибудь похолоднее, пожалуйста, мороженое Айс Делюкс карамель маршмеллоу. Это натуральное цельное молоко. Это густой карамельный топпинг и яркие голубые или розовые маршмеллоу. Заезжайте на Оперенсона 4, Красрап 195 или Молокова 43. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная.6+». ООО «Система ПБО. Город Москва». УГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
6: О, а это что за кнопка?
7: А сколько он ест?
6: А он точно самый безопасный?
7: Он и это может?
8: Да ну, не верю.
5: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
9: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
5: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
9: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
4: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
10: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
11: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8:31. Давайте посмотрим, что происходит на дорогах.
2: Да, на дорогах у нас на правом берегу есть пробки, например, на улице Александра Матросова, пересечении со Свердловской, и есть у нас ДТП на кольце Предмостной в среднем ряду. Также, перемещаясь на улицу Мичурина, здесь у нас тоже пробка на пересечении с улицей Щерса. И вот еще, судя по всему, пробка это из-за ДТП. Троллейбус столкнулся с китайским автомобилем. Вот,
1: ой, ну, бывает.
2: Все хорошо.
1: Ну, давайте передвинемся на левый берег. Здесь у нас пробка на трех семерках в сторону, семерках в сторону правого берега. А, кроме того, Лесопарковая от кольца в направлении Свободного. Вторая Брянская на спуске к кольцу немного уже притормаживает, и Партизаны в районе Кристалла-арены. Северное шоссе при движении по обеим сторонам из-за дорожных работ в районе проспекта Котельникова тоже хромает. К данному часу это все. Тройка от Яндекса. Напоминаем, что скоро в нашем эфире стартанет автомобильная рубрика «Встречка». В повторе она идет еще до понедельника, но в понедельник с Саней Морозовым, нашим автоэкспертом, поговорим уже в прямом эфире. Если у вас накопятся какие-то вопросы, пишите их нам в группу ВК «Радио Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Тифснайпер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
8: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Из Красноярска.
11: Для Красноярска. Вы знаете, вот, наверное, многие мужчины любят девушек, которые такие нежные, ласковые, беззащитные. Но есть и другая категория мужчин, которые такие... Моя, знаешь, что сделала? 18-литровых кружек пива за раз подняла.
12: Вот это молодец. Вот сразу женюсь. Вот так вот.
11: Да, скажу. Завирусилось видео одной официантки из Баварии, которая действительно за раз подняла 18-литровых кружек. На минуточку. Одна полная кружка из баварского стекла весит 2,3 килограмма.
12: Обалдеть.
11: Представляешь? Ну, ты умножь на 18, это получится...
12: 32. Ну, да, там 35
11: что, килограмм. Сколько это получится? Да,
12: но
11: много
12: это,
11: достаточно.
12: Это очень много. Еще удержи.
11: Смотри, во-первых, стоит отметить, что она явно готовилась, то есть либо она ежедневно таскает такие грузы, либо все-таки она тренируется, потому что, ну, мускулы на руках у нее прям поболее даже, чем, допустим, у мужчин. Короче, она собрала...
12: скажешь, поболее, чем у тебя, Сева.
11: Ну и ладно. Я, аккуратненько тебя обошла стороной у мужчин. Да. Поэтому, да, вот мне кажется, такие девчонки, они как бы оставляют в мужчинах надежду на лучшее.
12: Ну да, а ты знаешь все из-за чего? Потому что она вот, она же поднимает не просто напиток, а изотоник.
11: А, тягает. То есть ты думаешь, там вот эти вот пары, ну, они на нее так действуют?
12: Спортсменка, конечно, молодец.
11: Слушайте, ну тогда такая, она вот при покупке новой квартиры, в принципе, вместо грузчиков все сумки-то вам и перетаскает. Но, ну, правда, да. Не надо. Не знаю, надо ли оно вам или нет. А вот точно, что знаю, так это если вы задаетесь сейчас квартирным вопросом, информация на правах рекламы будет очень актуальна для вас. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе, на улице Норильской. Там рядом озеро Парк Октябрьский. И, между прочим, ну вот если вы цените комфорт, такой премиальность, то это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, с закрытым двором, озеленением, зонами отдыха и парковкой. Квартиры там есть от 29 до 65 квадратных метров с отделкой «Белый куб».
12: Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ОСЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Красноярск FM.

0: планом.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
9: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В «Найткар» мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
11: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296 57 07.

0: Ну что же нам нужно?
1: Ну что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на «Красноярск ФМ» ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
5: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
6: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Красноярск ФМ».
7: Доброе утро.
8: Да, доброе.
7: Александр, скажи, пожалуйста, свое мнение о трех автомобилях. Вот если брать для передвижений по городу где-то с 2020 года с правым рулем, допустим, Subaru Impreza, Mazda 3 или Toyota Corolla.
8: 2020 года ты имеешь в виду?
7: Ну да, 2020-2021.
8: Понятно. В общем, в управлении в целом и в динамике мне вполне себе зашла тройка. По Импрезе у меня были вопросы. У Короллы, ну, какая-то такая не очень интересная цена получилась, если честно. То есть тут я как бы склоняюсь к показателю среднего чека, надежности и так далее. И по этим показателям пока вырисовывается трешка. Трешка в кузове хэтч. Вот она мне прямо зашла. И мы на ней катались достаточно долго. И в целом она как бы мне понравилась. И если мы будем брать седаны, то тут как бы, наверное, я бы для себя еще одну машину вычленил. Это Цивики. Да, тоже интересная тема. Тоже для меня она достаточно актуальна. И мы такую машину подбирали недавно. Поэтому, да, если седан, то я бы себе рассматривал Цивик. Если это хэтч, пусть даже не с самыми лучшими показателями по вместимости багажника, трешка, она и выглядит достаточно интересно, унисекс такой, знаешь, и не переоценена в плане денег. Опять же, зависит от того, с какой оценкой будете брать автомобиль. Но если мы говорим о правом руле, я вот свое мнение высказал.
7: Все, понял, спасибо большое.
8: Не за что, удачи, следующий звонок будем принимать.
9: Алло, утро доброе.
8: Да-да-да, вы в эфире, говорите.
9: Здравствуйте, вот такой вопрос. Есть опыт покупки автобоксов на крышу? Как выбрать, на что смотреть?
8: Ну, первое, скажу так, мы тестировали подобные вещи много лет назад, когда еще на рынке были такие багажники, как Туле, помните, да?
9: Да, они сейчас,
8: в общем, есть. Ну да, но и привозят, как бы. Раньше это было прям официальное представительство на всю страну, и мы работали. Главное, что размер, то есть сколько вы хотите увезти, что конкретно, кому-то, может быть, открытые крепления нужны. Правда, я, честно говоря, не рекомендовал бы зимнее оборудование, снаряжение для сноуборда и лыж перевозить на крыше автомобиля в этом виде. Объясню почему, потому что я как-то пару раз ездил и, к сожалению, вынужден был не кататься, а отмывать доску из-за того, что она вся грязнющая доехала. Значит, второе, боксы подобные, это агатор, туда можно складывать какие-то необходимые вещи. Он должен быть на хороших крепких замках и на хорошем материале. То есть материал должен быть из такого пластика пенополиуретанового, который гнется, не деформируется от жары, выдерживает серьезные нагрузки, ну и в случае, если что прилетит, не расколется. Иногда дешевые багажники, вот такие боксы, не раскалываются камнями, потому что пластик сам по себе твердый. И либо сколы появляются, либо прям трещины и дырки в них. Если мы берем достаточно дорогой продукт, он сделан из хорошего материала, у него должны быть разнообразные крепления. Ну и смотрите, что конкретно под автомобиль. Обычно такие вещи делают

0: эти рейлинги, они декоративные. Поэтому заранее, пожалуйста, посмотрите в ТТХ своего автомобиля. Можно ли вообще чего-нибудь там на грузы, вернее, на багажнике грузы какие-то перевозить? И возможно ли крепление к самой крыше подобных вещей типа бокса? Если это уже модель такая известная с боксами ездящая, то вот выше рекомендации я указал. Все, что знаю, рассказал.
1: Хорошо, спасибо.
0: Не за что. Удачи вам. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Стоп, машина. Эй, машина. Стоп, машина. Эй.
3: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
4: Информация на правах рекламы.
5: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
6: Мы держим вас в курсе
7: важнейших событий.
6: Новости на Красноярск-ФМ.
8: Здравствуйте. На Алтае после гибели туристки от нападения медведя выдали дополнительные лицензии на отстрел животных. Трагедия произошла в ночь на 19 августа в селе Артыбаш. Медведь вытащил 29-летнюю девушку из палатки, утащил в лес и убил. Погибшей оказалась сотрудницей новосибирского МЧС. В поселение ввели режим повышенной готовности и комендантский час. Об этом пишет «Контекст». В Москве суд арестовал троих человек, которые находились у здания Верховного суда во время заседания по снятию яблока с выборов. Супруги Наби Балабеков и Дарья Бунькова получили 5 и 10 суток ареста по статье об участии в несогласованной акции. Ранее по тем же основаниям на 14 суток был арестован 51-летний москвич Вячеслав Авдашев. По данным Росньюз, после задержания Балабеков в отделе полиции подвергся физическому насилию и угрозам. Об этом пишет «Борус». В Ачинске незаконно брали плату за вход на общественные спортплощадки, построенные за бюджетные деньги по нацпроекту. Власти установили плату за посещение в вечернее время – 65 рублей для детей и 130 для взрослых. Прокуратура потребовала отменить сбор, так как объекты должны быть бесплатными для всех. Администрация выполнила требования, пишет «Проспект Мира». Россияне стали почти в два раза чаще интересоваться эмиграцией с приближением осени. По данным проекта «Релокац», поток обращений вырос с 70 до 120 в день. Чаще всего запросы поступают от людей до 40 лет. Многие хотят успеть уехать до сентября-октября. Основные причины – тревожная обстановка, страх новой мобилизации и желание построить долгосрочный план в другой стране. Самые популярные направления – Сербия, Армения, Грузия. Об этом пишут «Осторожно новости». В Красноярске пройдет юбилейный, 5-й по счету, туристический фестиваль под открытым небом «Сгущенка». 22 августа база отдыха «Чайка» превратится в пространство для всех, кто любит путешествия и активный отдых. Лекции, мастер-классы, живая музыка и интерактивные зоны для всей семьи. Вход свободный, без возрастных ограничений. Начало в 14:00. Узнать подробности и найти интересные маршруты по краю можно будет прямо на площадке. И о валюте: доллар 85.13, евро 98.54. Наталья Мальцева, служба информации.
9: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
10: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
11: Поговорим о погоде. В Красноярске сейчас плюс 15 градусов. Сегодня днем переменно облачно. Максимальная температура плюс 21.
12: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
13: После небольшой рекламы.
14: А что вы вспоминаете, думая о детстве? Не гаджеты, не тишину квартиры, а двор, друзей, свободу, игры до темноты.
15: Жилой комплекс «Фамилия». Закрытый двор, детские площадки, зоны отдыха.
16: Дети играют, родители спокойны. Счастливое детство в ЖК «Фамилия».
15: Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 9 утра.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Салаватсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. 9.04 в Красноярске. Привет всем.
2: С вами «Завтрак чемпионов» и особая чемпионка Юлия Майнгард.
1: Чемпионка в СУ, ЕФА. Я опять его сделала,
2: да,
1: если
2: опять
1: что.
2: Выиграла.
1: Короче, россияне говорят, какие у них были самые любимые детские персонажи.
2: Угу.
1: Ну давай, вот там, кто тебе нравился? Кот Леопольд, я не знаю, кот Матроскин.
2: Да, кот Леопольд, кот Матроскин, да, но все-таки попугай Кеша, он в моем сердечке
1: он
2: отдельно.
1: Он вообще в топе, кстати, вот я была на Алтае, в Манжуроке, и там в детском парке Dreamwood или Dreamland, не помню. Короче, там есть такой детский магазин по мотивам советских мультиков. И там прям серия посвящена попугаю Кеше. Классные всякие там атрибуты, футболки, сувениры. Я так залипла, честно признаться, потому что тебя это, оп, возвращает в детство. А в детстве что? Не надо готовить, уплачивать коммунальные счета, решать вопросы, чем-то заниматься. Можно просто получать удовольствие от жизни.
2: Вот
1: правильно?
2: Я, видимо...
1: А иногда люлей.
2: Я, видимо, туда и хочу поехать.
1: Так вот, короче, россияне говорят, что кот Леопольд, Чебурашка, доктор Айболит, Винни-Пух и Карлсон вошли в число самых любимых их детских персонажей. Кроме того, среди популярных героев оказались маленький принц, заяц из «Ну, погоди», не знаю, как кот Матроскин и дядя Федор. Как говорят участники опроса, детские персонажи учат доброте, дружбе, справедливости и честности. И стоит отметить, что здесь, в этом списке, нету волка из «Ну, погоди».
2: Нет.
1: Это же просто конкретный абьюзер, манипулятор, просто какая-то личность, которую надо, я не знаю, вот, знаете, антиморальная личность. Это он. Самым важным жизненным качеством родители назвали ответственность, веру в себя и честность. Именно вот этим персонажам, которых мы обозначили, они и присущи. Но я не понимаю, как современных детей заставить смотреть советские мультики. Ну, во-первых, там уже та анимация, которая им совершенно непонятна. Ну, мой ребенок говорит, это что? Я говорю, это то, что ты сейчас сядешь и будешь смотреть.
2: Это я рисовала. Вот так вот можно сказать.
1: Ну, а естественно, детям что нравится? Дети такие, вау! Вкусная точка. Вау, фастфуд.
2: Ну, смешарики
1: вот
2: им
1: это
2: нравятся.
1: Наша любимая. И, кстати, да, вот стоит отметить, что смешарики реально прикольная картина, которую, мне кажется, даже и взрослые иногда не против посмотреть.
2: Тем
1: более, что у «Вкусная точка» со смешариками сейчас есть мощная коллаборация, и для вас информация на правах рекламы. Во-первых, если вы заедете во «Вкусная точка» и возьмете китс-набор, то получите бургеры или наггетсы, овощи или фрукты внутри, напиток и брелок с любимыми героями. На десерт, конечно, мороженка «Айс Делюкс» карамель маршмеллоу. Ну и, кстати, вот это мороженое с маршмеллоу там розовыми, голубыми. Короче, ребенок их добавляет по вкусу. Все это дело попробовать можно по пути через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей, китс-комбо от 329. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+.» ООО «Система ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
7: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
8: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
9: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
10: У «Оптики» ваше зрение день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
12: Акция действует до 30 сентября.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
14: Из Красноярска.
15: Для Красноярска. 9 часов и 17 минут в Красноярске.
14: Да, следите за словами, потому что сейчас будет афиша.
15: Ну да, на самом деле сегодня и день кинопремьер, и день событий, поэтому сейчас поговорим про события, в следующем часе обязательно поговорим, что же можно свежего глянуть в кино. Если вам интересны звезды, вселенная, космос и все вот это вот такое неизвестное, то можно сегодня прийти в Национальный центр России. Там будет в преддверии, кстати, астрофорума, знаешь, такое мероприятие «Новый взгляд во вселенную». Во-первых, покажут фильм о современных обсерваториях, которые заглядывают, ну вот знаешь, там за пределы видимого. Посмотрим, что такое наша галактика, из чего она состоит. А потом будет после этого лекция с Романом Морячковым. Поэтому, если у вас есть желание задать какие-то вопросы, то приходите в 19.00 в Национальный центр России. Помните, что, конечно, необходима предварительная регистрация, покупка билетов. Сначала убедитесь, что они в наличии, ну а потом уже отправляйтесь. Кроме того, можно сходить на стендап в клуб Headliner, и там сегодня альтернатива спортивная комедия. Говорят, вот если вы хотите послушать прям такую классику стендапа, то вам не сюда. А если вы хотите познакомиться с альтер-эго комиков, то пожалуйста. Короче, там какие-то эксперименты, прикольчики тоже будут в 21.30 начало. Ну, помните, что нишево. Строго 18+.
14: Нишево.
15: Ну, насколько нишево, я думаю, мы узнаем сегодня.
14: Узнаем обязательно. Сегодня еще у нас также гольф под звездами в Юдинской долине.
15: Вау!
14: Да, действительно, мы вот несколько недель назад рассказывали об этой новости. Я себе ее пометил, думаю, схожу ли я. Возможно, да. Возможно, тоже буду и, так сказать, дотянусь до звезд.
15: Во сколько начало?
14: Ну, что ты меня роешь сразу же? Зайдите на сайт Юдинской долины и посмотрите, во сколько начало.
15: Понятно. Ну и можно сегодня отправиться на спектакль. Ближе к осени дело идет, а это значит, что все-таки культура в нашем городе появляется чуточку больше, актеры выходят из отпусков, ну а сегодня к нам приезжают Григорий Антипенко и Татьяна Ангольц. В общем, двое на качелях, спектакль, который пройдет сегодня в Гранд-холле «Сибирь». Если вам не хватает любви, какой-то драмы, вот прямо эмоции, то однозначно туда. Свободные билеты еще, кстати, в достаточном количестве имеются, поэтому имейте в виду, сегодня в 7 вечера спектакль с ограничением 12+.
14: А я нашел, во сколько начало? В 6:30.
15: Ну, это прекрасно. А я еще нашла для вас очень актуальную информацию на правах рекламы. В случае, если вы задумываетесь о покупке недвижимости, выбираете квартиру не для себя, а вот, может быть, прям для всей семьи, то присмотритесь к ЖК «Фамилия» в Солнечном от группы строительных компаний «Спецстрой». ЖК «Фамилия» — это, загибаем пальцы, это дворы без машин, это детские площадки, зоны для прогулок, школа рядом, садик, магазины, аптеки, парк и спорткомплекс. ЖК «Фамилия» — место вашей семейной идиллии. Подробности на сайте 24spetstroy.ru или по телефону 217-80-50.
14: Застройщик ГСК «Спецстрой» ОЭЗ «Альянс».
15: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Посчитали смету на стройку? А теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Лео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
8: Сайт bunker919.ru.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
11: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
12: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам «Джили». Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
13: О, а это что за кнопка?
14: А сколько он ест?
13: А он точно самый безопасный?
14: Он и это может?
15: Да ну, не верю.
12: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой «Джили» в автоцентре ВСК.
16: Новые автомобили «Джили». Проверено дорогами и автовладельцами.
12: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
16: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
17: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
18: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
19: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
20: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 9.32 и 3 балла по оценкам Яндекс. На правом берегу у нас есть затруднения на улице Мичурина в обе стороны. И, судя по всему, это все еще из-за ДТП с трамваем. Также, перемещаясь на улице Глинки, здесь мы обнаружим тоже ДТП, которое располагается в сторону Березовки. Из-за этого у нас дорожная обстановка достаточно затруднительна на левом берегу.
2: На левом берегу, на самом деле, все практически свободно. Три семерки в сторону правого стоит. Северное шоссе от кольца в направлении Дрокина, особенно в районе проспекта Котельникова. Ну, развязки я имею в виду. Из-за дорожных работ хромает. Есть небольшая пробка при съезде с Николаевского на Гаденко. И на этом все. Тройка от Яндекса. Вам прекрасного пути.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 9:37 в Красноярске. Во-первых, давайте про свадебных голубей поговорим. Мне кажется, мы не касались давно этой темы, а она насущная.
3: Капец, а как ты угадала? Мне вчера снился.
1: Серьезно?
3: Свадебный голубь.
1: Одинокий голубь? Свадебный, который на карнизе за окном, говорит: возьми меня в ивент-индустрию, я тоже хочу получать такие баснословные бабки.
3: Но я говорю: давай, давай, договоримся, благо 10%.
1: Покажи, на что ты способен, мальчик, да? Короче, Авито первым в России запретил объявление о свадебных голубях. Говорят, поводом стало поступившее к компании обращение. Написала девушка письмо с просьбой запретить объявление о свадебных голубях из гуманных соображений к птицам, которые, к сожалению, в большинстве своем после такой церемонии в городской среде просто-напросто погибают. Да, на самом деле специалисты Авито, вообще, стоит отдать им должное, они сразу запретили. Они говорят: мы понимаем, что не каждая птичья жизнь так заканчивается, но, тем не менее, для них это неестественно.
3: Да, но я что хочу сказать, то, что я видел в своей жизни разных свадебных голубей. И вот однажды я видел голубей, которые через определенное время возвращались к тому, кто их запускал. Ну, то есть, там приходил прям специально обученный мужчина.
1: Ну, да.
3: Вот, специально обученных голубей запускал. И они там где-то вот летали, и потом к нему возвращались, и все, он вот так.
1: Ну, это хорошо. А я видела свадебных голубей, которые, если честно, то ли они от возраста уже так выглядят, то ли от того, что там церемония за церемонией идет, там, ну, нет времени даже просто пшено поклевать. Так. Короче, если честно, мне тоже как-то стало не по себе. Сева, ну, у тебя была свадьба. Скажи, пожалуйста, тебя осыпали зерном?
3: Нет.
1: Серьезно? Так поэтому ты в разводе. А вот меня осыпали. Один раз не осыпали, я развелась, а второй раз пока держусь на плаву.
4: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
8: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможно, предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
11: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
12: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
13: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
14: Ну что, что? Шторы, конечно же!
15: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
16: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
17: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Утреннее шоу на
2: Красноярском ФМ. 9:50, Юль. Ну, вообще, ты знаешь то, что сейчас у каждого подростка есть в окружении такой человек, который встречается с искусственным интеллектом?
1: Ну, конечно. Мне кажется, да, и мы встречаемся постоянно с искусственным интеллектом.
2: Нет, встречается в том плане, что, ну, прям отношения какие-то строит.
1: А, нет.
2: Вот, поэтому сейчас в Южной Корее решили проверить, могут ли люди по-настоящему влюбиться в искусственный интеллект, запускают для этого целое реалити-шоу.
1: Зачем вам это?
2: Для каждого участника создадут персонального виртуального партнера с учетом интересов, предпочтений и, в общем, представлений о идеальной паре.
1: Ну, у нас уже были симсы. Мы там себе понастроили идеальных партнеров, теперь ищем их.
2: А дальше будет все почти как в настоящих отношениях, общение, свидание. Совместное время, только партнер существует исключительно вот на планшете.
1: Ну, понятное дело, а потом, когда тебе тактильности захочется, вот ты же ему начнешь предъявлять.
2: Ну, начнешь, конечно, но авторы хотят выяснить, способен ли человек действительно влюбиться в интеллект искусственный, или вообще никогда это не получится.
1: Короче, мне кажется, нас они для чего-то хотят специально свести с ума, потому что другого оправдания этому у меня нет.
2: Очередной эпизод «Черного зеркала» в реальности.
1: Да, возможно. Желаем, чтобы ни с кем из вас, по крайней мере, этого не происходило. Китайцы пусть там сами по себе барахтаются. Ну, хорошо же, кстати, барахтаются. Друзья, ну а если вы все-таки здесь, в реальной жизни, у вас, возможно, даже есть ребенок, а значит, у вас есть желание каким-то образом отвлечь его от телефона, отлепить буквально, потому что мы знаем, предлагать

0: Занимается, кстати, уже более 5000 детей и взрослых.
1: Академия спорта «Я чемпион», филиалы по всему городу и на базе детских садов и школ. Покупайте рюкзак футболиста, получаете один абонемент в подарок, рюкзак победителя два абонемента, рюкзак профессионала сразу же три абонемента. Подробности по телефону 296-5707. «Шахтеров 49Б», акция действует до ее отмены.
0: Ну а впереди более серьезные новости от Натальи Мальцевой.
2: Держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Владимир Путин выступил с рядом заявлений. Атаки Украины на объекты в России наносят вред, но критических последствий нет. Экономическая динамика скромная, но позитивная. Прирост ВВП около 1%. Логистические мощности после атак требуют восстановления с участием государства. Поручено принять программу. Во всех регионах запустят электронную оценку соцучреждений через смартфоны. Дефицит бюджета – 160 миллиардов рублей. Об этом пишет Борус. В Красноярске завершают укрепление склона на второй огородной. Там достраивают четвертое нагельное поле для защиты от оползней. Склон в этом районе сползает еще с 2020 года. Чтобы остановить смещение грунта, рабочие бурят скважины, ставят армирующие стержни с цементом, укладывают георешетку и высаживают травы. Что уже сделано? Три нагельных поля полностью готовы. Две подпорные стены построены у дома 24. Из-за корректировки документов часть работ могут перенести на следующий год, но в этом году планируют сделать максимум. Об этом пишет Ньюслаб. Самым сложным предметом в начальной школе признана математика. Она набрала 8 баллов. На втором месте русский язык, родной язык – 7 баллов. Наравне с ним – иностранный язык. По 6 баллов предметов информатика и ИКТ и окружающий мир. Литературное чтение оценено в 5 баллов, пишет ТАСС. Россияне все активнее покупают плееры. Продажи по подсчетам аналитиков за первое полугодие выросли более чем на треть год к году. Эксперты отмечают, раньше смартфон был универсальным решением, но сейчас люди все чаще сознательно выбирают отдельные устройства для музыки. Причем многие отдают предпочтение тем вариантам, которые внешне напоминают плееры 2000-х, с кнопками, а не с сенсорным экраном. Одновременно растет интерес и к виниловым проигрывателям для домашнего использования. Об этом пишет РИА Новости. Зумеры не хотят заключать брак. В 23-м году свадьбу сыграли 181 тысяча мужчин и 288 тысяч женщин, которым от 18 до 24 лет. При этом в 2000-м браков среди людей в этом возрасте было почти на 44% больше. Сейчас молодежь чаще узаконивает отношения с 25 до 34 лет. Психологи объяснили такой сдвиг тем, что зумеры нередко считают себя взрослыми детьми, поэтому они не обзаводятся семьей. Кроме того, для них важнее получить образование и построить карьеру. Но это не значит, что зумеры отказались от брака. Они стали относиться к нему иначе. Для них это союз сформировавшихся личностей. Об этом пишет «Лента». И о валюте: доллар 85.13, евро 98.54. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
2: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
0: В Красноярске сейчас солнечно и плюс 16 градусов. Максимальная температура днем плюс 21, скорость ветра 2 метра в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Прекрасное далеко. А ведь прекрасное в твоей жизни ближе, чем ты думаешь. Сделай первый шаг к нему уже сегодня. Дивные дали. Современный жилой комплекс в Октябрьском районе. Закрытый двор с лаунж-террасой. Двухъярусная парковка. Светлые квартиры с продуманными планировками. И близость к природе. Дивные дали. Жизнь, о которой вы мечтали. 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик «СЗ Альянс». Проект информация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
4: Здоровеньки, були.
7: Салават сива.
4: Бонжур.
7: Привет, хай.
5: Привет, салют.
7: Привет.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 10.03, завтрак чемпионов, Юля Майнгард.
2: Сева Бельмасов тоже здесь.
0: Юля, знаешь, да, вот эту вот новую игру, которая в ноябре выйдет, GTA 6.
2: Да, именно GTA, да?
0: GTA.
2: Ну, такая русская версия.
0: Да, Grand Theft Auto 6, уже все они говорят, пестрят, не знаю, что в ней такого, конечно, но, в общем-то, поговаривают, что это самая дорогая, во-первых, игра в мире, которая вообще
2: там
0: когда-либо
2: выпускалась. Там какое-то космическое количество денег потратили,
0: да,
2: на нее.
0: Да, ну, а сейчас один из таких вот хакеров взламывает эту игру и сливает в сеть утечки. Ну, то есть видео с косплеем и так далее. Геймплеем. Косплей — это другое. Новая утечка вышла в сеть. Двухминутный ролик. Там показали и часть вождения, и NPC, как подбирает шляпу. В общем-то, много-много всего показали. И, в общем, Rockstar спрашивает у него: зачем ты это делаешь? Вот мы еще не выпустили. Мы еще не выпустили, ты уже показываешь. Он говорит: а я вообще-то против предзаказов. Потому что раньше предзаказы на игры — это была нормальная история, потому что было определенное количество копий, ну, физических,
2: да,
0: дисков. А сейчас это онлайн, то есть их может быть бесконечное количество. Для чего вы делаете предзаказы? Чтобы навариться побольше.
2: Ну, естественно.
0: Поэтому сейчас, вот он говорит, я буду до тех пор все показывать, пока вы не перестанете... Или не перестанете это делать. Но он скрывается, то есть он там делает это достаточно анонимно.
2: Ага.
0: Ну, а, в общем-то, это радует, и о некоторых это огорчает людей. Вот, например, огорчает это военных США, потому что там сейчас на 19 ноября, это вот дата, когда должна выйти вот эта
2: там
0: вот
2: гранта. Там же они все отпросились уже с работы.
0: Они все отпрашиваются, они все говорят, мы хотим в отпуск, увольнение. Американские вот военные, они прям все пишут о том, что мы хотим уйти. И написала на эту дату более 80% личного состава. Ну, там, во многих, вот именно, войсках.
2: Ага.
0: И что же начали делать вот эти вот замечательные генералы, да? Они говорят, ну, хорошо, идите в отпуск, но только после того, как контракт еще на год подпишете.
2: Ага, уловку нашли.
0: Хитренькие.
2: Слушай, а вообще люди, которые спойлерят, что же будет там в конце фильма... Что же будет за игра? Мне вообще, ну, я не люблю этих людей, потому что когда, прикинь, вот ты видел этот фильм? Нет, не видел.
0: Угу.
2: Там, короче, там главный герой, между ним такая химия.
0: Ага.
2: Они потом, я думаю, прекрати. Я представляю, как сейчас вот эти вот все военные, они такие: о, господи, мы не живем в этой реальности.
0: Да.
2: Я не буду нажимать на просмотр. Нет,
0: закрыть глаза.
2: А помнишь в детстве, как мы, ну как, нет, не в детстве уже, как бы в таком подростковом возрасте, да, мы, получается, с дисков на диски там переписывали какие-то,
0: конечно,
2: игры, вот. Но это же тоже как бы с одной стороны получается такая пиратская копия, но кто нам что запретит?
0: Никто
2: не поймали,
0: ничего.
2: И уже хорошо.
0: Никто ничего не запретит, тем более нам никто не запретит сказать информацию на правах рекламы.
2: Да, тем более она такая, которая вам однозначно пригодится. Ну, кто не мечтал поехать в Италию? Тем более в Италии потрясающая кухня. Но Италия, она здесь, вот рядышком с нами, потому что во вкусной точке появилось такое новое итальянское меню, и там конкретно есть вкуснейшие, ребят, сырные палочки с горячей тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. То есть ты откусываешь, а там мама мия, нежный сливочный сыр, который безумно красиво тянется, а к тому же еще и очень вкусный. Можно взять там соус пиццы из томатов и итальянских трав, получается такой неаполитанский перекус. Заезжайте на Красраб 195, на Партизана 36А, либо Перенцона 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусная.6+» ООО «Система ПБО город Москва», УГРН 102-770-025-17-54.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
4: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
7: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
9: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
10: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. А у губернские аптеки 118-246-800-75-90 имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Папа, папа, хочу установить рекорд.
12: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэспорт».
11: А что это?
12: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
11: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэспорт».
12: Стиль и комфорт. Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
13: О, экипировка. Центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский 10:16 и Индиана Джонс Казань. Новый
1: что,
2: фильм.
1: Новая серия?
2: Новая серия. Наконец-то в Казани во дворе университета нашли немецкий танк «Пантера». Между прочим, его обнаружили при разборе старого склада. Машина более 60 лет пролежала под землей в специально подготовленной яме. Рядом сохранились даже ступеньки к башне, представляешь?
1: Mm-hmm.
2: Но, в общем-то, вообще изначально там ходила легенда. Вот в этом университете казанском прям говорили: «Ну где-то у нас спрятан танк, где-то
1: он...» Танк, где же он спрятался?
2: Да, и в общем-то спрятался он вот, оказывается, вот в старом каком-то складу, который был, ну, полностью уже изолирован от посещения.
1: Ну, понятно. Ага.
2: Трофейный танк использовали для испытаний. В 950 году его закопали и вообще забыли про него.
1: Так она даже была эту поговорку-то: домовой, поиграла, отдай. Что, мне всегда помогала.
2: Ну, вот и отдал. Поигрался.
1: Так в итоге что делать-то с ним будут?
2: Я думаю, что сейчас это будет прям какая-то реликвия, ну, точно.
1: Ага, короче, мне кажется, сейчас на этом наварятся такие: «А у нас танк!» Это, знаешь, ну... короче, недавно мои знакомые были на Кипре, и они говорят, вот ходили, значит, по какому-то музею, якобы там раскопали что-то и увидели, что вот фреска сохранилась. И они говорят, мы смотрим, а фреска-то как будто бы... и не сильно старая. И то есть начали общаться с местными жителями, которые, ну, русскоговорящие, да, но там достаточно долгое время уже живут, и они говорят: вы знаете, у нас тоже есть такое подозрение, что как будто бы перед новым сезоном эту фреску приклеили, такая немножко потертая, и вот на этом зарабатывают деньги. Поэтому, ребят, если так, то а-та-та так делать.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Обед всего 30 минут? Откройте мобильное приложение «Вкусные.» и закажите «Гранд томатный релиш». Сочная говядина, бекон, расплавленный чеддер и пикантный соус с огурчиками и красным перцем. Вкусный обед без очереди.
8: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
9: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Все автошколы одинаковые.
11: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 10.26, 4 балла по оценкам Яндекс. На правом берегу у нас есть затруднения на улице Глинки из-за дорожно-транспортного происшествия в сторону Березовки. Также есть у нас локальные затруднения по улице Мичурина. Съезжая с Октябрьского моста, вы встанете в небольшую пробку возле магазина «Окей». И небольшое затруднение на улице Свердловская на пересечении с Александра Матросова.
2: Передвигаемся на левый берег. Здесь есть пробка на Караульной. Если двигаться от кольца Шахтеров. Брянская в сторону кольца и при выезде на вторую Брянскую тоже немного притормаживает. Три семерки сейчас, ну так, чуть-чуть плотноватое движение там, и локально мы притормаживаем на 9 мая в сторону выезда на Енисейский тракт. Друзья, это вся информация о дорожных событиях к данному часу. Четверка от Яндекса. Вам прекрасного, счастливого пути. И также не забывайте про нашу автомобильную рубрику «Встречка». Каждое утро в 8:45 она стартует в прямом эфире. Александр Морозов, наш автоэксперт, отвечает на ваши автомобильные вопросы. Если таковые имеются, пишите к нам в группу ВК «Радио Красноярск ФМ» или звоните по номеру 320-0600.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:34 в Красноярске. Мы желаем всем доброе утро. Вы на волнах 96.2 FM.
2: Да. Это моя новость сейчас будет.
1: Боже мой, мне так нравится, как мы на СУФА обсуждаем вообще, кто что расскажет. Да, в жизни примерно так же. Слушайте, а, кстати, Вок выбрал самую стильную собаку года.
2: Дай угадаю, это Лав...
1: Ну, давай,
2: редко.
1: Нет.
2: Лавредка.
1: Да, ну, подожди.
2: Да,
1: короче,
2: Лавредка.
1: Самой стильной собакой года стал итальянский грейхаунд. Я как бы видела уже породу такой собаки, но никогда не знала, как она называется.
2: Лавредка.
1: А при чем здесь Лавредка?
2: Ну, это на русском переводе.
1: А, да, простите, я, видимо, туда немножечко ближе к их корням. Значит, зовут собаку сэр Спад. Он живет вместе с хозяйкой в доме, где говорят на двух языках. Английском и французском. И пес понимает оба языка. Владельца говорит, что он там, значит, преданный, ласковый, хочет всегда быть рядом с человеком. Это одно. Но также он истинный образец элегантности. У него изысканная осанка и неуловимый шарм. Знаешь, мне кажется, это тот пес, которому, как и любому ребенку, в детстве, наверное, говорили: спину выпрями.
2: Ходи прямо, ты что? Он причем на двух ногах идет.
1: У него идеально спокойный внешний вид. Судя по фоткам и по видео, это действительно так. Знаешь, он непоколебим в своих решениях. У него такой взгляд очень проницательный, но и к тому же слишком любопытный. Короче, в общем, конкурс собак-моделей, он действительно был таким достаточно обширным, но вот этот пес победил. Знаешь, он прямо, вот мне кажется, это нишевая собака. У него острые уши, острая морда, у него все острое. Он, знаешь, такой худощавый. Да, вот он именно такой породистый, что называется. Кстати, я вспоминаю свое детство, и когда, знаешь, там мама с подружками, допустим, сидит, что-то обсуждает и говорит: ну она прям в нашу породу. Короче, в общем, и как мы понимаем, хозяйка за эту собачку, вернее, за ее титул, получила хорошее денежное вознаграждение. И, скорее всего, оно пойдет исключительно на ее ментальное и личностное развитие. Я говорю сейчас не о хозяйке, если что.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: О, Дивснайпер, УГРС 18-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Nightcar мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
8: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОСЭ «Конструктив Евломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хватит!

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
5: Здравствуйте. Расширение проспекта Красноярский рабочий от мемориала до кольца на Предмостной площади перенесли на 27-й год, так как подрядчика не нашли. Город объявлял торги 4 раза с февраля, но заявок не было. Демонтаж торговых павильонов на Предмостной уже начался и должен завершиться до 15 октября. Второй участок от Предмостной до Кольцевой сейчас ремонтируют. Об этом сообщает НГС-24. В Каратузском округе суд обязал родителей 13-летнего школьника выплатить 90 тысяч рублей компенсации семье мальчика, который сломал руку после подножки. Инцидент произошел в декабре 2025 года. Пострадавший из-за перелома не смог участвовать в конкурсах по классу гитары. Об этом пишет Ньюслаб. Акции фармкомпании «Модерна» подскочили на 150% после успешных испытаний персонализированной вакцины против меланомы, разработанной совместно с Мерк. Препарат показал высокую эффективность у пациентов с одним из самых агрессивных видов рака кожи. Инвесторы резко переоценили перспективы компании. Стоимость акций выросла более чем вдвое. Пишут «Осторожно новости». На портале госуслуги начали рассылать опрос об отношении к институту семьи. Женщин спрашивают, планируют ли они рождение ребенка в ближайшие 2-3 года. При ответе «нет» появляется форма с просьбой объяснить причину. Вопрос не высвечивается, если респондентка младше 15 или старше 40 лет. Мужчинам тоже предлагают пройти опрос, но вопросы другие. Об этом пишет Борус. На фасад органного зала в Красноярске вернут большую статую Иисуса Христа. Проект реставрации римско-католического костела уже разработан и передан на согласование. К 400-летию города планируют воссоздать исторический облик здания, включая кресты на башнях и скульптуру над входом. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте доллар 85.13, евро 98.54. Наталья Мальцева, служба информации.
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: В городе сейчас плюс 18 градусов. Сегодня днем температура поднимется до плюс 21, скорость ветра небольшая, до 2 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 11 часов.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск FM.

0: Красноярске 11:03. Треки из проекта «Высший пилотаж» уже готовы ласкать ваши ушки. Мы с Севой Бельмасовым, в принципе, готовы к этому же.
1: Да, Юля Майнгард, она вот ее хоть в 3 часа ночи разбуди, она всегда готова.
0: Так, потому что мы всегда в актуальной повестке. Хочется порадоваться за наших спортсменов. Девушка из Красноярска стала чемпионкой мира по ушу в Гонконге. Представляешь?
1: Поздравляем.
0: Мария Медведева, она в 6-й раз, вдумайся, в 6-й раз стала чемпионкой мира по ушу.
1: Маша.
0: Она победила по сумме 3 дисциплин на соревнованиях в Китае.
1: Ты знаешь, что такое ушу?
0: Да я не знаю, я даже видела.
1: Я видела, но не знаю.
0: Ну, короче, в общем, в Гонконге состоялся такой международный турнир, чемпионат мира. Там было более 1100 участников из 32 стран. И представляешь, Маша, кстати, стала лучше не только в дисциплине... Я не прочитаю это на китайском языке.
1: Ну, не
0: зачем,
1: надо.
0: Зачем вы меня путаете здесь? Короче, в нескольких дисциплинах, в том числе и в ушу. И она вот, если только посмотреть на нее, на самом деле такая подтянутая, хрупкая, милая девушка, а творит такое. Я недавно, кстати, на Дне физкультурника, который отмечали на острове Татышев, видела показательное выступление ушуисток. И там, знаешь, даже такие маленькие девочки, они с этими длиннющими палками все по красоте делают. Но у меня всегда был вопрос, а где может пригодиться этот вид спорта? Вот я до сих пор не понимаю.
1: Столько палок вообще на улице, ты что? Везде может пригодиться.
0: Это знаешь, когда ребенку ты покупаешь большое количество игрушек, и он такой... Палка.
1: Палка, крапива. И как ее начал
0: долбасить. То есть, если есть палка и крапива, у тебя досуг уже понятен.
1: Ну, во-вторых, вот можно очень легко управляться с палочками для суши.
0: Филигранно, я бы даже сказала. Немножко запугивая других. А что? Ну,
1: немножко
0: чтобы боялись и уважали.
1: Съел одну сушу и пошел на ушу.
0: Ну вот. А, кстати, если вы не очень сильно любите суши и роллы, вы больше по фастфуду, то да кто вас будет вот, собственно, вообще... Ну, я не знаю, там, оскорблять
1: никто
0: из-за этого. Да никто абсолютно. Если вам родители говорили, что суп на завтрак есть, вот где вот эта вот жизненькая у тебя? Давайте флешбеки из детства убрали и отправляемся во вкусную точку. Кстати, это информация на правах рекламы. Да, я знаю, что сладкое с утра нельзя на голодный желудок, но если очень хочется, абсолютно можно. Тем более, что во вкусную точку появились новинки для вкусного перерыва. Допустим, из сладостей это пирожок лесные ягоды крем-чиз. Можно мороженка к нему еще взять, а из люкс карамель маршмеллоу. Что очень важно, мороженое из натурального цельного молока. Там в нем густой карамельный топпинг и маршмеллоу. Заезжайте на Оперенсона 4, Красраб 195 или Молокова 43. Пирожок стоит от 102 рублей, мороженое от 179. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+» ООО «Система ПБО. Город Москва». УГРН 102-770-025-17-54.
2: Завтрак чемпионов!
3: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов. На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. «Золотой монетный дом». Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска – ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Высший пилотаж.
14: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
15: На Красноярск ФМ.
16: London feels so cold now, without you by my side. Yeah, I guess it's always been cold here, but you were my shining light. I saw you at after party in Hackney, when we chilled and we danced all night.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 11:16 в Красноярске. Давайте глянем, какие же киноновинки мы встречаем сегодня в наших кинотеатрах. Начнем мы с фильма «Большая арка». Он к нам пришел из Дании, Франции. Это и драма, и исторический фильм о том, как в далеком 1983-м решили объявить международный архитектурный конкурс на такой флагманский проект. Большую арку, которая будет стоять в один ряд с Лувром и Триумфальной аркой. И вот конкурс однажды выиграл абсолютно неизвестный человек. С какими трудностями он столкнется, с какими превратностями политики у него получится соприкоснуться, мы с вами узнаем уже сегодня. Актерский состав, ну, по крайней мере, такой впечатляющий и вдохновляющий, поэтому однозначно голосуем за этот фильм. Есть еще одна премьера под названием «Лидия и всадник туманов». Из Канады мульт к нам пришел, как вы понимаете, 6+, возрастное ограничения, классная графика и история о том, как старшего брата девочки похищают чародей. И вот девчонка отправляется на его поиски в туманное море. В общем, я думаю, что можно взять своих детей и провести с ними время качественно. Особенно, если вы давненько вообще не ходили в кино и не наслаждались, по крайней мере, карамельным попкорном. Еще один фильм из Австралии. «Он меня не любит». А может быть и любит. Ну, не знаю, в общем, посмотрим сегодня по сюжету, чтобы покорить сердце главного холостяка романтического реалити-шоу, девушка использует какой-то секретный эликсир любви. И игра уже превращается в самое что ни на есть настоящее чувство. Так вот, можно ли построить настоящую любовь на обмане, узнаем уже с вами сегодня. Ребят, поэтому фильмы, что мы назвали, доступны в кинотеатрах. Есть еще дополнительные премьеры. Конечно, заходите, допустим, на тот же самый Кинопоиск, смотрите, ну и делайте свою жизнь более разнообразный. Тем более, что впереди осень, уже немножко прохладно, и иногда под вечер нам нужно что? Любовь, теплые объятия.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий, Джамбульская, 19. Записывайтесь, 205-3-205.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный.
8: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
12: на «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 11.31 в Красноярске. От Яндекса 4 балла. Мы разбираем дорожную ситуацию. Правобережье движется абсолютно свободно и хорошо. На левом несколько локальных затруднений. Ну, во-первых, мост Три Семерки стоит. Есть проблемы на Северном шоссе, особенно если от кольца в сторону Дрогина двигаться из-за дорожных работ. Вторая Брянская стоит на спуске к кольцу и Лесопарковая от кольца в направлении Свободного проспекта. Немножко притормозим, если с Тотмина будем поворачивать на Калинина и до Лимана Про буквально продлится эта пробка. В общем и целом, четверка от Яндекса говорит сама за себя. Желаю вам счастливого пути.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск FM.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, ты меня заканчивай уже вот это вот, так сказать, булить.
3: Чего?
2: Ну вот если еще разочек, и минус 10 тысяч получится.
3: Это ты знаешь, как тот самый мужчина из рилсов, который, сейчас как я и скажу, на каком основании ты имеешь право меня булить?
2: Давай, россиянку продолжай. Оштрафовали за негативные высказывания о мужчинах. Суд постановил, что жительница Оренбурга регулярно писала негативные посты в соцсетях против мужского пола. Сама девушка вину не признает и заявила, что в своих сообщениях говорила только о грубых мужчинах. Ну, базу, да. Однако суд усмотрел в высказываниях оскорбление всего сильного пола.
3: Ну, это же их проблема, если они базу не понимают.
2: Оскорбились.
3: Правильно?
2: А как думаешь, кто был судья, мужчина или девушка?
3: Ну, конечно же, мужчина. Мы из решения это четко понимаем. А что такое писала? Ну что, ей боль какую-то причинили?
2: Ну, видимо, да, писала. Вот все мужики, как говорится, вот эти вот... козлята. Я даже не знаю, что сказать.
3: Понимаешь, ей просто не попался тот самый человек, который ей откроет, ну, как бы это ни было, мир других мужчин. Ну, вот прям других, я имею в виду, другого
2: Оля Бузова,
3: отношения. Возможно, да, я не знаю, но онлайн-консультации
2: легче,
3: какие-то... Да...
2: проще.
3: Это, знаешь, такая консультация получается, которая, ну, как бы просто фразочками из песни ты излечился и такой,
2: да.
3: понял.
2: Не так уж плохо было все, да?
4: Завтрак чемпионов!
5: Будем делать прямой эфир.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск-ФМ.

0: реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
6: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
9: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
10: Ну что, что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
13: Высший пилотаж.
14: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
15: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Без 15:12. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов продолжается. А нас захватывают магазины с такими вот барахольными вещами по фиксированной цене. Ты знала?
1: Нет.
0: Ну вот захватывают они нас. Видимо, люди соскучились по вот таким вот фиксированным штучкам интересным. Вот, например, в Татарстане недавно прям штурмовали такой магазин. И теперь такие магазины прям ставят по всей стране. Казань, Йошкар-Ола, Нижний Новгород, Ульяновск, Санкт-Петербург. Вот, там, в общем-то, накидываются на товары по 750-500 рублей, даже 200 рублей. Но товары достаточно такие интересные.
1: Вот. Ну, например?
0: Ну, например, хозяйственные всякие вещички.
1: А есть ли там вот эта вот чесалка для головы? От которой ты просто улетаешь. Я бы ее даже тысячи за полторы купила.
0: Ее нужно даже раньше, видимо, перед этим, перед давкой. Потому что люди прям реально, ну прям влетают. Обещают даже айфоны по 700 рублей бэушные выкладывать.
1: Слушай, и найдут же те умельцы, которые поверят, такие айфон за 700 рублей. Ну плюс
0: да.
1: Своей.
0: Но это скорее всего с радиоантенной, знаешь, чтобы нас слушать.
1: И просто сзади яблоко приклеено.
0: Да, вот как настоящее причем.
1: Ну слушай, ну ладно, вот эти вот магазины появляются, хотя интересно, все же сейчас в основном уходят в онлайн, офлайн точки, они конкретно прогорают, но только не Wildberries. Как бы там что ни прогорало и в прямом и переносном смысле, Wildberries продолжает идти огромными шагами. Допустим, вот небоскреб этой компании станет вторым самым высоким зданием в Европе. А бизнес-центр Багратион, который строит сейчас Wildberries, станет на 40 метров выше запланировано. И изначально планировали высоту в 398 метров, теперь речь идет уже о 440 практически метрах. Прикинь? И вот здание станет вторым высоким в Европе после Лахта-центра.
0: Ух, классно. Mm-hmm. Ну, молодцы. С Санкт-Петербургом готовы, да, позаревноваться? Лахта-центр, я, кстати, там был. Я проплывал мимо него.
1: Проплывал мимо.
0: Да.
1: Но, слушай, вот казалось бы...
0: На маленьком
1: бы,
0: плоту.
1: Казалось бы... Ну, мы помним, да, что у тебя тоже земля плоская, у меня
0: да.
1: Круглая. Все нормально. Главное, чтобы было противостояние в коммуникации. Короче, Москва-Сити. Сначала думали, что вот Москву-Сити никто и ничто не победит. И понимаешь, Татьяна Ким, я вообще всегда ей восхищаюсь, потому что у человека сколько? 7, 8, 11 детей. Ну, где-то так, примерно, около mm-hmm. того. Она сама маленькая, она такая скромная, но какие вещи творит. И вот знаешь, вот эта вот поговорка, пословица вернее, там, в тихом омуте, вот это прям про нее. Только в тихом омуте вводятся капец какие деньги и креативные мысли.
0: Ну вот, хорошо, я думаю, что она мотивирует не только нас с утра, но и своего будущего мужа.
1: Ну и бывшего тоже. Немножечко держит, так сказать, в напряжении. Ребят, мы хотим, чтобы ваш сегодняшний день, а я напоминаю, что сегодня четверг, 20 августа, прошел максимально легко, комфортно и так, как задумали этого вы. С вами были Юля Майнгард.
0: И Сева Бельмасов.
1: Всем классного дня.
0: Пока-пока.
2: Завтрак чемпионов.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В республике Алтай медведь напал на туристическую палатку и насмерть растерзал 29-летнюю девушку. Трагедия произошла ночью 19 августа на территории турбазы в селе Артыбаш. По данным СМИ, хищник вытащил спящую туристку из палатки и утащил в лес. Местные жители пытались помочь, но не смогли из-за агрессивного поведения зверя. Погибшая, по информации источников, была сотрудницей МЧС из Новосибирска. Администрация Артыбашского сельского поселения ввела комендантский час в связи с участившимися случаями выхода медведей к людям. Об этом пишет Борус. Департамент транспорта Красноярска опроверг собственные слова о работающих кондиционерах в автобусах. В ответ на запрос депутата горсовета выяснилось, что 92% новой техники с мая ездили с выключенными кондиционерами из-за поломок. Ранее в ведомстве заверяли, что все системы исправны. Об этом пишет НГС-24. Доходы пиратских видеосервисов в России выросли впервые с 2019 года. Более чем на 4% в первом полугодии, до 17 с лишним миллионов долларов. Основной причиной называют сохраняющийся интерес к зарубежному кино. Онлайн-кинотеатры отмечают, что механизма подачи жалобы на нелегальное распространение контента ушедших правообладателей сейчас нет. Об этом пишет Борус. Платформа «Авито» ввела запрет на размещение объявлений о продаже и аренде голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и других массовых мероприятиях. Поводом стало обращение пользовательницы, которая рассказала, что после таких церемоний птицы часто погибают в городской среде. В компании проверили информацию и подтвердили ее достоверность. Ранее на платформе уже ввели верификацию приютов и заводчиков, чтобы пользователи могли выбирать проверенных продавцов, пишет «Контекст». В Красноярске 22 и 23 августа пройдет фестиваль современного искусства «Поздеев Фест», посвященный столетию художника Андрея Поздеева. Гостей ждут музыка, лекции, перформансы, арт-маркет и детская площадка. В программе выступления групп «Тима ищет свет», «Нет, ты что?» и красноярских исполнителей. Гостей ждут лекции, где искусствоведы и художники помогут разобраться в современном искусстве, театральные и танцевальные перформансы, арт-маркет и детская площадка. Будет и аукцион современного искусства. Для самых юных гостей организуют мастер-классы, посвященные творчеству Поздеева. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 85.13, евро 98.54. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
4: Сегодня в четверг, 20 августа, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 21, скорость ветра с порывами 2 метра в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Чем займемся, команда?
8: Я с Антошкой, футбол.
9: А я на качельке.
10: Ну, а я почитаю книгу, пока вы играете. Когда дети в безопасности, мама спокойна.
11: Жилой комплекс «Фамилия» – это не просто дом с безопасным двором, спортивным кортом, школой и садиком через дорогу. Это ваша фамилия. Отдел продаж 217-80-50. Сайт 24spetstroy.rf. ГСК «Спецстрой». Застройщик СС «Счастливый дом».
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, боли.
9: Саламат сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салю.
13: Привет.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Вы слушаете Красноярск ФМ, и здесь минута рекламной информации. ЖК «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой» – это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но ближе к спокойной природной среде. Комплекс находится в Октябрьском районе Красноярска, рядом с озером парком Октябрьский. Во дворе озеленение, детская и спортивная площадки, места для отдыха и закрытая территория. Рядом магазины, аптеки, остановка «Молодежная» и выезд на Калинина. Подробности на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио «Красноярск-ФМ».
2: Радио.

0: Реклама.
1: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Найткар мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
4: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
5: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Это Красноярск ФМ, немного полезной информации для тех, кто ищет, как же круто можно провести время. 22 августа фестиваль «Сгущенка» соберет на базе отдыха «Чайка» всех, кому близок активный образ жизни. Центр путешественников подготовил насыщенную программу. Лекции, мастер-классы, интерактивные площадки и общение с представителями туристической сферы Красноярского края. Это возможность узнать больше о путешествиях, найти единомышленников и спланировать новые выезды. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля во ВКонтакте. 0+. My life be like...

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.

0: главная дорога. Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Вход свободный.
3: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: курсе важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. На Алтае после гибели туристки от нападения медведя выдали дополнительные лицензии на отстрел животных. Трагедия произошла в ночь на 19 августа в селе Артыбаш. Медведь вытащил 29-летнюю девушку из палатки, утащил в лес и убил. Погибшая оказалась сотрудницей новосибирского МЧС. В поселение ввели режим повышенной готовности и комендантский час. Об этом пишет «Контекст». В Москве суд арестовал троих человек, которые находились у здания Верховного суда во время заседания по снятию яблока с выборов. Супруги Наби

0: сбор, так как объекты должны быть бесплатными для всех. Администрация выполнила требования, пишет «Проспект Мира». Россияне стали почти в два раза чаще интересоваться иммиграцией с приближением осени. По данным проекта «Релокац», поток обращений вырос с 70 до 120 в день. Чаще всего запросы поступают от людей до 40 лет. Многие хотят успеть уехать до сентября-октября. Основные причины – тревожная обстановка, страх новой мобилизации и желание построить долгосрочный план в другой стране. Самые популярные направления – Сербия, Армения, Грузия. Об этом пишут «Осторожно новости». В Красноярске пройдет юбилейный, пятый по счету, туристический фестиваль под открытым небом «Сгущенка». 22 августа база отдыха «Чайка» превратится в пространство для всех, кто любит путешествия и активный отдых. Лекции, мастер-классы, живая музыка и интерактивные зоны для всей семьи. Вход свободный, без возрастных ограничений. Начало в 14:00. Узнать подробности и найти интересные маршруты по краю можно будет прямо на площадке. И о валюте: доллар 85.13, евро 98.54. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня в четверг, 20 августа, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 21, скорость ветра с порывами 2 метра в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Мам, а что такое счастье?
9: Это когда ты играешь во дворе, а я спокойна. Когда вид из окна красивый.
8: На лес и поля.
9: Лаунж-терраса.
8: Как на курорте.
9: Парковка двуяростная и папа довольный.
8: Я хочу такую счастливую жизнь.
9: Уже скоро, малышка, ведь мы переезжаем в дивные дали.
8: ЖК «Дивные дали» – это про счастье.
9: Отдел продаж 217-80-50.
10: ГСК «Спецстрой», застройщик «Азальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коннечива.
9: Здоровеньки, булы.
10: Саламатсва.
11: Бонжу.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
4: Да что тут думать? Котел.
3: Не входит.
4: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
3: А он точно самый-присамый необходимый?
5: А как ты думаешь, почему так написано?
6: Даже не думай сомневаться. Зота.
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
10: Вижу в иллюминатор, сосед косит газон. Потрясающий вид.
11: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
12: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
14: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
15: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
16: Ну что, что? Шторы, конечно же!
17: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
18: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
19: Акция действует до 30 сентября.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
6: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
7: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
8: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
9: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». Огрен 110-246-80-30-345.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

информации на правах рекламы на Красноярск ФМ. Для семьи важны не только комнаты, но и двор, школа, садик и спокойствие рядом с домом. Жилой комплекс «Дивный Даль» группы строительных компаний «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе, а рядом озеро Парк Октябрьский. Это дом комфорт-класса с закрытым двором, детской и спортивной площадками, озеленением и машиноместами. Поблизости детский сад номер 16 и школа номер 159. Квартиры от 29 до 65 квадратных метров. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик КСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Весь сезон говорили: куплю мототехнику потом. Похоже, это ваше потом уже наступило. В Night Car мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
8: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться. 292-19-12.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют. 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный.
5: Информационный партнер — радио «Красноярск-ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Центробанк ведет ежемесячный лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. Он составит 300 тысяч рублей. Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно, заявила РИА Новости директор департамента Центробанка Алла Бакина. Правительство не поддержало законопроект о запрете органам опеки направлять малолетних детей в больницы без медицинских показаний. Ранее такую инициативу выдвинули депутаты Кабардино-Балкарии. Они утверждают, что брошенные родителями малыши зачастую оказываются в медицинских учреждениях только потому, что опека не знает, куда

0: культуры. Чтобы получить помощь на участке, нужно заполнить заявление на госуслугах. Роспотребнадзор рассказал, нужно ли показывать сумку охранникам в магазине, пишет Ньюслаб. Вы вправе отказаться, поскольку осмотр личных вещей покупателей относится исключительно к компетенции сотрудников правоохранительных органов, пояснили в ведомстве. Чтобы избежать возможных недоразумений и сэкономить время, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать ряд необязательных мер. При наличии товаров, купленных в другом месте и схожих с ассортиментом магазина, заранее уведомить об этом персонал. Также лучше воспользоваться ячейками хранения при входе в торговый зал. Агентство ЗАГС Красноярского края изменило формат акции «Скажем нет разводам», пишут новости Красноярска. Теперь семейные пары могут записаться на консультацию психолога от регионального отделения Российского Красного Креста по телефону 222-62-38. Вас запишут на встречу в любое удобное время. Психологи помогут преодолеть кризисный период, справиться с тревогой, перевести споры в конструктивный диалог и восстановить доверие. Напомним, что ранее мероприятие проводилось раз в месяц в определенный день. И о валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Алина Старцева, служба информации.
1: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня в четверг, 20 августа, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 21, скорость ветра с порывами 2 метра в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Давайте рассуждать логически. Новая дорога сократит путь до бизнес-центра. Транспортная доступность повысит привлекательность района. Привлекательность – спрос. А спрос – цену. ЖК «Фамилия» в Солнечном. Сегодня покупка, завтра капитал. Это не прогноз, это простая логика роста. Современные квартиры с панорамными окнами, закрытый двор, дизайнерские подъезды. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом».
9: Проект на репарации на сайте наш.дом.рф.

0: В Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коннечива.
9: Здоровеньки, були.
10: Салават сива.
11: Бонжо.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Фестиваль «Сгущенка» – отличный повод выбраться всей семьей на свежий воздух. 22 августа Центр путешественников ждет гостей на базе отдыха «Чайка». Здесь будут интерактивные площадки, мастер-классы, выступления музыкантов, полезные лекции и теплая атмосфера большого туристического праздника. Это день, который объединяет отдых, впечатления и новые знания. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля во ВКонтакте. 0+.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
4: Сайт bunker919.ru.
5: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
6: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Не уверены в топливе? Для бензина «Октан-корректоры». Для дизеля «Цитан-корректоры» и присадки. Канистры, воронки и насосы для перекачки топлива в автомаркете «Навигатор». Белинского 3.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше потом уже наступило. В Nightcar мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
4: Все автошколы одинаковые.
5: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный. Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В 32 регионах итоги осеннего голосования впервые подведут в электронном виде, пишет «Коммерсант». ЦИК накануне утвердил формы протоколов и сводных таблиц об итогах голосования на выборах в Госдуму, а также определил перечень избирательных комиссий, которые смогут составлять и пересылать эти документы в электронном виде. Пока возможность оцифровать протоколы есть у комиссий уровнем не ниже территориальных. Но в ЦИКе не исключают, что в приграничных районах по новым правилам смогут работать и участковые комиссии. «Дело за малым – снабдить всех членов избиркомов усиленными цифровыми подписями», пишет «Коммерсант». Россиян не выпустили за границу из-за борщевика на участке, пишет «Лента дня». Два жителя Перми запустили свои земельные участки, а требования избавиться от опасного растения проигнорировали. Тогда суд ограничил им выезд из России до тех пор, пока они не устранят проблему. После этого оба пермяка послушно провели необходимые работы и ограничения были сняты. Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первый в России отечественный тест на гепатит Е, сообщили в пресс-службе ведомства. Набор реагентов позволяет определять наличие РНК-вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания, а также в период, когда специфические антитела в организме еще не выработались, пишет ТАСС. Красноярцам рассказали, когда запустят новый фонтан реки Сибири на Театральной площади, пишет Ньюслаб. Долгожданный фонтан планируют запустить в этом году. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин во время инспекции объекта. Общестроительные работы и литье криволинейных чаш завершены. Облицовка гранитом верхних чаш готова, на остальных завершается. Инженерные системы уже монтируют. Реконструкцию сентября 2025 года ведет компания «Гуриати». После реконструкции у фонтана будет новый дизайн. Каскадные чаши с перелетом.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: Сегодня в четверг, 20 августа, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 21, скорость ветра с порывами 2 метра в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Радио. Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.

на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Ну что, Красноярск, отправляемся в маленькое гастрономическое путешествие в Италию. И далеко ехать не придется. Во вкусные точки появились сырные палочки с горячей, тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. Откусываешь, а внутри нежный сливочный сыр, который красиво тянется. К ним можно взять соус пицца. Без томатов и итальянских трав получается почти неаполитанский перекус. А для любителей картофеля есть сет с приправой оливки и орегано. Засыпали приправу в пакет, встряхнули, и обычный фри заиграл средиземноморскими нотами. Заезжайте на Красраб 195, Партизана Железняка 35А или Перенсону 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусные точка» 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва».

0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Евгений, уголь засыпая, об нем не думал каждый год. Система «Зоты» дорогая его лишила тех забот. Ей подойдет любой, по сути, от кирпича до порошка. Шнек в три вершка легко прокрутит 2,5 вершка. С котлами «Зота» жизнь проста. От Рождества и до поста. Компания «Зота», Калинина 53А и Брянская 142, 247-77-77.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
5: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
10: Ну что, что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Вы слушаете Красноярск ФМ, и здесь минутка рекламной информации. Наверное, вы понимаете, что выбирая квартиру, важно смотреть не только на площадь, но и на среду вокруг. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе на улице Норильской, рядом с озером парком «Октябрьский». Это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, закрытым двором, озеленением, зонами отдыха и парковкой. Квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделкой «Белый куб». Подробности получаете на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
3: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий», офис 227.
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
7: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ЗМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Акция действует до 30 сентября.
5: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
6: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Банки отменяют скидки по ипотеке, пишет «Коммерсант». Замедление снижения ключевой ставки привело к тому, что банки начали урезать скидки и вводить надбавки по ипотечным кредитам. С помощью таких инструментов удобнее сегментировать поток заемщиков и привлекать клиентов с меньшим уровнем риска без повышения ставок, объясняют эксперты. При увеличении спроса на рыночную ипотеку возможно дальнейшее ужесточение программ лояльности. Учебный год для первоклассников будет короче на неделю, следует из подсчетов ТАСС на основе рекомендаций Минпросвещения. Они будут учиться 33 недели, а не 34, как остальные, так как для учеников первого класса предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года. В Каратузском округе суд обязал родителей 13-летнего школьника выплатить 90 тысяч рублей компенсации семье мальчика, который сломал руку после подножки. Инцидент произошел в декабре 2025 года. Пострадавший из-за перелома не смог участвовать в конкурсах по классу гитары, пишет Ньюслаб. Департамент транспорта Красноярска опроверг собственные слова о работающих кондиционерах в автобусах. В ответе на запрос депутата горсовета выяснилось, что 92% новой техники с мая ездили с выключенными кондиционерами из-за поломок. Ранее в ведомстве заверяли, что все системы исправны, пишет НГС-24. Жители двух дворов получили по 100 тысяч рублей на озеленение. На Чернышевского 120 работы уже закончили. Во дворе высадили более 120 растений. На Ленина 43 благоустройство начнется в ближайшее время. Там хотят сделать живую изгородь из кизильника. Оба проекта победили в городском конкурсе, пишут новости Красноярска. В Красноярске на выходных пройдет фестиваль современного искусства, пишут горновости. В парке на Каменке 22 и 23 августа состоится второй фестиваль современного искусства «Поздеев фест». Событие посвящено столетию со дня рождения художника Андрея Поздеева. Мероприятие объединит визуальное искусство, музыку, образовательный лекторий, театральные и танцевальные перформансы, арт-маркет, детскую площадку и аукцион современного искусства. В программе выступления групп «Тима ищет свет», «Нет, ты что?» и красноярских исполнителей. Для самых юных гостей организуют мастер-классы, посвященные творчеству Поздеева. Вход свободный, без возрастных ограничений. И о валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль.
5: На 90.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody. Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сува.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: На связи Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Красноярск, если на улице душно и хочется чего-то холодного, яркого и необычного, держите вкусную подсказку. Во вкусной точке появились новые напитки. Bubble Tea розовый помело. Это холодный чай с ярким цитрусовым ароматом и виноградными бабблсами, которые добавят напитку приятную игривую текстуру. А Bubble Milk Jasmine виноград сочетает насыщенный вкус красного винограда, зеленый чай, легкий аромат жасмина и нежность молока. Виноградные шарики делают каждый глоток еще интереснее. Забирайте напитки по пути через Авиаторов 60, Волочаевскую 44 или Партизана Железняка 36А. Стоимость от 295 рублей. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+. ООО «Система ФБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.
1: Красноярск.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
7: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
8: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Найткар мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Милану.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
5: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-9909.
5: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
6: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.

0: автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Кошелек для цифровых рублей у каждого россиянина будет только один. Центробанки пояснили, что он будет работать на платформе Банка России, а не в отдельных банках, поэтому он один. Однако доступен он будет из приложений разных банков. Через них россияне смогут открыть себе кошелек с цифровыми рублями с 1 сентября, пишут РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак подтвердил начало импорта бензина в Российскую Федерацию на фоне топливного кризиса. Новак заявил, что правительство рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу, и ситуация значительно улучшится. Вице-премьер отметил, что власти держат руку на пульсе в связи с бензиновым кризисом и стремятся решать проблемы с топливом в регионах, пишет Борус. Матвей Сафонов вошел в топ лучших вратарей мира, пишет лента дня. Россиянин, выступающий за Пари Сен-Жермен и ставший первым спортсменом из России, кто дважды выиграл Лигу чемпионов, занял 10-е место в рейтинге авторитетного медиахолдинга ESPN, пишет лента дня. На фасад органного зала вернут большую статую Иисуса Христа, пишет «Проспект Мира». Разработан проект по реставрации римско-католического костела. Проектная документация обошлась бюджету 18 миллионов рублей. Недавно она поступила на согласование в службу по охране объектов культурного наследия края. В службе сообщают, что к 400-летию города планируется воссоздать исторический облик костела, восстановить многие утраченные элементы, включая кресты на башнях и скульптуру Иисуса Христа над входом. В некоторых местах заменят кирпичную кладку, на кровле воссоздадут слуховые окна и водосточную систему. После реставрации обещают благоустройство и архитектурную подсветку. Костел был построен в 1911 году на пожертвование католической общины. В 1936 году здание было отдано под радиокомитет. В 1983 году там установили орган, который по сей день остается единственным в крае. В 1993 году католикам снова разрешили проводить в костеле богослужение. Тем не менее, органный зал – это краевое учреждение, филиал краевой филармонии. В Красноярске пройдет юбилейный, 5-й по счету туристический фестиваль под открытым небом «Сгущенка». 22 августа база отдыха «Чайка» превратится в пространство для всех, кто любит путешествия и активный отдых. Лекции, мастер-классы, живая музыка и интерактивные зоны для всей семьи. Вход свободный, без возрастных ограничений. Начало в 14 часов. Узнать подробности и найти интересные маршруты по краю можно будет прямо на площадке. И в валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Алина Старцева, служба информации.
3: Мама, мама, лето на дворе.
0: Климат-контроль.
4: На 96.2 FM.
5: Сегодня в четверг, 20 августа, в Красноярске переменно облачно. Днем плюс 21, скорость ветра с порывами 2 метра в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: 5 часов 3 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: И Ром Бутанэ.
0: Здравствуй.
2: Ты что, один день отсутствовал, забыл, как работать?
0: Я помню, как вот эта штука, которая в «Навигатор» говорит, я сегодня... Вот она взяла отгул, понимаешь?
2: Поломалась.
0: Вот. Но мы с этим разберемся. Главное, что мы все здесь на месте. Впереди 3 часа. Веселимся, развлекаемся, радуемся, что лето еще в строю. Еще, да, немного, меньше 2 недель.
2: Я говорю, я проснулся сегодня, такую погоду увидел. Знаешь, у меня такое ощущение было, как будто мне кто-то на ушко такой: «Рома, Ром, мотоцикл ждет». Ну и все.
0: Часов 7, наверное.
2: Да, я вот на нем сегодня.
0: Ранняя пташка. Прекрасно. Ну это здорово, это прекрасно. Это прекрасно.
2: Вообще, хотелось бы, что... Кстати, знаешь, что интересно? Вот буквально вчера, если смотреть в прогноз погоды, да, то там смотришь, там дней на 9-10 вперед была дождятина.
0: Так.
2: Сейчас вот смотрю на погоду.
0: Это фере дождя.
2: И смотри, там, да, там пятница, суббота, воскресенье дожди, а потом следующая неделя... Как будто без дождей нарисовано. А с четверга еще и солнышко показывает.
0: Это прекрасно.
1: Ну, да, это было бы хорошо. 100 раз.
2: Не надо 100 раз.
1: Нет, наоборот, в обратную сторону. Типа не 4 дня дождя, а 2 дня. 3 дня дождя.
0: 3 дня дождя, естественно, конечно.
1: Потом, да, потом солнечно.
2: Легендарный.
0: Да, 3 дня дождя в солнечном, прикинь.
1: Такая вечеринка у нас в этот раз.
0: Все жители солнечного. А почему нет? А почему нет? Ну... Вот. Жителям солнечного привет. Кстати, сегодня Всемирный день лени. А?
1: Вот это я понимаю праздники.
0: Это наше.
1: Это нам нравится.
2: Вообще легко.
1: Обожаемо.
0: Лениться это нормально. Даже ученые говорят, что человек не создан для того, чтобы вот 24/7, 365 дней вот только работать и, ну, что-то делать. Иногда просто нужно лениться и вот ничего
1: это
0: не
1: хорошо,
0: делать. Потому что мне кажется, что даже какие-то изобретения были сделаны для того, чтобы была лень. Ну, 100%. Вот выключатель. Человек задолбался, или там умный дом, человек задолбался, тапок кидать. Выключатель такой, не, надо что-то, ну, хлопком, наверное, вот что-то такое. И, пожалуйста, сделал. День рождения Чебурашки еще, кстати, сегодня.
2: Поздравляем.
0: Вот. И Всемирный день картофеля фри.
2: А к нему, интересно, прилетел сегодня волшебник на вертолете?
0: На вертолете?
2: Но.
0: Ну, возможно. Возможно, даже гармаш его откуда-то забрал. Но это не точно. Это не точно. Вот. Всемирный день картофеля фри и день кукурузы. Поэтому, пожалуйста, ужин каков?
2: Отмечайте.
0: Отмечайте.
1: Ужин таков будет.
0: Таков. Но если не картошка фри или не кукуруза, то всегда можно чего-нибудь вкусного зацепить. А что зацепить? Да мы вам сейчас расскажем. Например, во «Вкусная точка», немного полезной информации, кстати, на правах рекламы, появились «Грант» и «Грант Делюкс». Это, между прочим, классика, но в новом немного прочтений. Почему в новом? Потому что соусом томатный релиш. Там внутри сочный бифштекс из натуральной говядины, 2 ломтика сыра чеддер, жареный бекон, свежий салат, лук, помидоры, маринованные огурцы. Вы думаете, это все? Ничего подобного. Томатный релиш, сам соус с кусочками огурцов и красного перца делает вкус еще насыщеннее и добавляет приятную пикантность. Грант от 299 рублей, Грант Делюкс от 339. Где попробовать? Например, на Волчаевской 44, Молокова 43 или Авиаторов 60. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». 6+. ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54. Все, едем же, да?
2: Go!
3: Я сказала, стартуй!

0: Реклама.
1: За канистрами, воронками и насосами для перекачки топлива приезжайте в автомаркет «Навигатор». Пластиковые металлические канистры, насосы на 12 и 24 вольта. Белинского 3.
2: Где взять по осени тепло-то? И по зиме, и по весне известно каждому. У Зоты, чей чудный дар у нас в цене. Заметил тут в беседе как-то, возможно, главный кочегар. Поместье знаете без Зоты. Уж не поместье, а амбар. Достойно поэтичных слов. Величие зотовских котлов. Компания «Зота». Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
3: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Ждать баню год?
7: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
8: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше потом уже наступило. В Nightcar мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
11: Вечером каждый выбирает свое. Детям китс-комбо, взрослым сочный грант, а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
12: 6+, ООО «Система ПБО». Москва, УГРН 102-870-025-1754.
13: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
14: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
15: Ну что, что? Шторы, конечно же!
16: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 5:16 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Антипробочное.
2: И Роман Бутанэ.
0: Здравствуйте.
2: Привет. Мы тут поймались на мысли, что какое-то сонное состояние.
1: Вообще, я не могу просто...
2: Непонятно, что происходит. Не, ну ладно, я поел перед эфиром. Это моя ошибка была.
0: Так.
1: Ты что? На меня погода влияет, я думаю.
2: Так в такую погоду, наоборот, надо радоваться.
1: Но она поменялась, и она теперь меня убивает.
2: А, ты же старая, точно. Простите.
0: Это метеозависимость называется. Ну, они так это называют.
2: Появляется в старости.
0: Да, тоже есть такое. Расскажу вам про человека. Нижегородец.
2: Так.
0: Без имен, естественно. Работал на удаленке сразу на 6 работах. Вот. Ему постоянно зарплату задерживали. Вот. И отсудил 5.5 миллиона рублей.
2: Не, ну это неприятно, нифига себе. Ты работаешь на 6 работах, и тебе еще зарплату задерживают.
0: Вот,
2: а человек зачем на них работает, на 6 работах?
0: При этом, смотри, в суде юристы говорят, ну, совмещать 6 мест невозможно. Ушло бы больше 24 часов в сутки,
2: ага.
0: А в сутках больше нет. А он говорит, а смотрите, он предоставил документы из электронной почты, из мессенджера, ну, короче, пруфы были.
2: Ну.
0: Все, пожалуйста.
2: Ну, то есть он просто одновременно везде работал.
0: Ну, где-то, да, работал. Ну. Там, сям, то, сё, вот у человека.
2: Это,
0: там,
2: темщик какой-то.
0: Все потихоньку, ну, которого.
2: Что там мутил.
0: Что-то, да.
2: Ну, мутный.
0: Ну, не факт, вдруг он нормально делал.
2: Не, ну, судя по тому, что ему 5 лямов отсудили, нормально
0: вот,
2: делал.
0: Там стих написал, там еще что-нибудь, там одно сделал, второе, третье. Главное, что все по закону четко, какие вопросы тогда? Деньги на базу, пожалуйста.
2: Согласен.
0: Вот,
2: согласен.
0: Какие могут быть вопросы?
2: Никаких.
0: Вот.
2: Слушай, а вот бывало у вас такое, когда вы учились, что у вас было в день больше 6 уроков?
0: По-моему...
1: Мне кажется, нет. Мне кажется,
0: нет, у нас был нулевой урок, по-моему, с 8.15.
2: Ну, то есть по факту 7.
0: И потом уже остальные 6, по-моему, тоже бывало. Ну, короче, в районе 7, больше 7 не было. 7 бывало.
2: А вот смотри, в российских школах, это, опять же, информация для тех, кто детей своих в школу отправляет, запретили проводить более 7 уроков в день. А, собственно, теперь для вот учеников со 2 по 4 класса максимум 5 уроков в день. Для 5-6 это 6 уроков в день, а для 7-11 это 7 уроков в день. Это максимум.
0: Mm-hmm. То есть, сколько самый минимальный, сколько получается?
2: Самый минимальный вообще у первоклашек, у них не более 3 уроков.
0: А, то есть базовый минимум для первоклашек.
2: А вторые и четвертые у них 5.
1: Так у них и предметов особо нет у младшеклассников. Что там, чтение, русский, что-то еще? Ну, там чем старше, тем больше.
0: Ядерная физика. Ну, типа вот эти 3 основных.
2: Интересно.
1: Для детей.
0: Для первоклассника. И не только для детей, но и для родителей. И вообще для всех тех, кто присматривает себе новое жилье. Или первое, или второе. Неважно какой. Немного полезной информации на правах рекламы. Так вот, поговорим о той самой первой квартире. Причем это выбор не только по цене и площади, но еще и по удобству на годы вперед. В жилом комплексе «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой». Действительно. Вырвалось из кого-то. Есть квартиры от 29 квадратов с отделкой «Белый куб». Комплекс расположен в Октябрьском районе, рядом озеро Парк Октябрьский. Во дворе закрытая территория, озеленение, зона отдыха, спортивная площадка и парковка. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Все, давай показывай, что там у тебя.

0: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
1: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
2: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОСЗ «Конструктив Виваломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
8: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Навигатор.
1: 5:27 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Ай, дорогой, я не могу ровно лицо. О, господи, опять.
3: Можно я подтяну? Вот сейчас. Все, я с микрофоном в лежачем положении практически.
1: Страдающая.
3: Не, правда, я... Знаешь, такое вот... Оно, вот эта вот еда провалилась, и ты... Вот состояние, они вот глаза сами закрываются. Очень неприятно. Так, давай я расскажу вот как раз про то, что я вам подскинул в этот в чатик.
2: Давай.
3: Очень крутая штука, значит, компания вот некая потрясающая радует нас. Угу. Ну, вообще, это дочка компании Xiaomi. Есть компания Ninebot, и как раз вот те, кто катается на электросамокатах, в курсе, что это такое, потому что большинство как раз вот этих самокатов больших, это Ninebot'ы как раз. Так вот, Ninebot выпускает электроскутер с запасом хода 80 километров и скоростью до 52 километров в час.
1: Ninebot — это дочка автобота.
3: Да. Вот, называется он Ninebot M90, я говорю, стоить будет 48 тысяч рублей.
1: Это можешь говорить, у меня М90.
3: Не, ну...
1: Не F90, М5, BMW, вот Ninebot F90.
3: Если без смеха, очень крутая штука. Вот, допустим, в летний сезон, да и даже в целом начало осени, до работы кататься и обратно — вообще кайф. Причем прикольный скутер, что у него еще и есть этот багажничек на 30 литров, поэтому все удобненько, раз, и вещи с собой взял.
2: Круто.
1: Ну, как будто бы да.
3: Это я вам обоим вот говорю.
1: Да
3: не, вы те, кто...
1: Обоим
3: это,
1: не надо говорить.
3: Юзаете вот эти вот все транспортные средства. Не, вот,
1: я
3: купили
1: свой
3: и катаетесь.
1: Да, ну, я не на постоянке катаюсь. Так что...
2: Я бы купила, я прям вообще так с удовольствием бы каталась.
3: 48 тысяч всего-то.
1: Пожалуйста, вот тебе планы на вечер.
2: Ну, мне надо
3: Ты на трех работах, зачем работаешь?
2: 3 месяца.
1: Чтобы между тремя работами на Ninebot'е кататься.
2: Но... Не, реально, я так и делаю.
3: Кайф.
2: Я вообще по центру катался.
3: Я причем,
2: нельзя.
3: Когда я катался на электросамокате на своем, я приезжал сюда на работу, и пока вот мы на эфире сидели, я уставил на зарядочку, здесь он заряжался, и все, и кайф.
2: Ну да, кстати.
3: Ну.
2: Не, ну если я куплю, то, наверное, да. Ладно, все. Спасибо большое, я...
1: Тут знаете, что придумали в России?
3: Что?
1: Заправочные туры. Автомобиль из Москвы грузят на автовоз, 10 часов везут в Беларусь, заправляют полный бак и отправляют обратно.
2: Неплохо.
3: Дорого, мне
1: вот
3: кажется.
1: Так вот.
2: Неплохо.
3: Ну. Дороже, чем заправиться на Лукойле.
1: Наверное, по цене...
3: И даже на регион 24.
1: Знаю, но вдруг, ну, им-то там ближе, например, там с региона, с Москвы.
3: Но все равно,
1: например,
3: долго ехать.
1: Ну, 10 часов, да.
3: Ну, вот.
1: Ну, вдруг у людей много свободного времени и хотят чего-то,
3: ну,
1: экзотического.
3: Так, да.
1: Они уже там, условно, на Байкале были, еще где-то были такие: о, бензиновый тур, погнали. Вот, видишь, как...
3: Интересно.
1: Человек, когда нечем удивить, он такой: нормально. А он следом на Ninebot'е едет вот там, за автовозом. Не будешь 10 часов в автовозе, прикинь, сам едешь, что там тебе делать-то? Нет,
3: прикольно.
1: Ничего. Зато рулить не надо, сидишь, музыку слушаешь.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Реклама.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Кавер бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-13-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Папа, папа, хочу установить рекорд.
7: О, тогда нам нужно в «Форвард» и «Будда Спорт».
6: А что это?
7: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
6: Сеть магазинов «Форвард» и «Будда Спорт».
7: Стиль и комфорт.
3: Весь ассортимент на сайте buddasport.ru.
8: У экипировки. Центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
9: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.
10: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
11: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24G – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:47 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Антрегумов.
5: И Ромбутон.
3: Здорово.
5: У меня есть очень быстрая история.
3: Быстрая история?
5: Очень быстрая.
4: Самая быстрая на Дикого
5: Запада. Значит, кто у нас самый быстрый бегун на 100-метровку?
4: Усейн Болт.
3: Усейн Болт.
5: Теперь нет.
3: Нет.
5: Значит, что? Есть компания Unitree. Угу. Они выпускают роботов вот этих, андроидов вот этих. В итоге вот их андроид разогнался до безумных 45,6 километров.
3: То есть он
5: на 100-метровке. Да.
4: И за сколько преодолел?
5: Ну, 45. Я не знаю, сколько преодолел, но вот скорость его. Просто у Усейна Болта, у него там что-то, по-моему, 36-37 километров.
3: Но человек-то он самый быстрый, а это железяка бездушная.
5: Это вот 45,6. Правда, в конце есть прикол, робот затормозить не смог. Смотрите,
3: ну.
4: Влетел?
5: Да, сейчас покажу. Он бежит.
4: А.
5: Бульк.
4: Ой, не туда.
3: Но есть над чем поработать.
5: Да.
4: Ну, это как минимум интересно.
3: Маршрут перестроен и куда-то рванул в другую mm-hmm. сторону.
4: Слегка.
3: Интересно.
4: Короче, я вам расскажу про блогера. Значит, у него есть такой прикол. Он оценивает скамейки.
3: Нормально. Обзор скамеек.
4: Обзор скамеек, да. Вот у каждого
3: годно,
4: свои какие-то годно. Приколдесы, да. И он достаточно так жестко это делает. То есть он никогда не ставил максимальную оценку. Там, типа...
3: Елена Летучая в мире скамеек.
4: А значит, 10 из 10 никогда не ставил. Все время там что-то поменьше. Да. Максимум у него там был 9 из 10, но это была всего лишь одна скамейка. И вот у него есть одна скамеечка такая особенная, которая стала началом в отношении с, собственно, будущей супругой. Там несколько лет назад первое общение было связано с блогом, и они, значит, она позже потом стала с ним ездить, делать обзоры. И, короче, и впервые за вот такое огромное количество времени, что он делает обзоры, он поставил 10 из 10 именно вот этой скамеечки, на которой они, ну, познакомились.
3: Там скорее...
5: А мог бы поставить 10 из 10 нашей скамье примирения, которая есть вот на городе Камп?
4: Ну, тоже можно, да, тоже такая.
5: Хорошая штука.
3: Да. Причем, скорее всего, он сначала ей поставил 9,9, а потом 0,1 накинул еще за то, что,
4: да, что, типа, там
3: что она символичная.
5: Так,
4: есть причина.
5: Внимание, советы, которых мы заслужили. Ну, точнее,
3: которые
5: сказать,
3: мы не просили.
5: Не мы, а жители КНДР. Значит, там, причем, ну, реально посоветовали, не фейк, не шутка. Значит, рекомендацию озвучили в эфире государственного телеканала Северной Кореи. Сказали, что, чтобы спастись от жары, рекомендуется выпивать по литру пива в день.
4: Неплохо.
3: Интересно.
5: Говорят, что вот наше любимое жидкое золото – это оздоровительный и эффективный напиток против знойной погоды.
3: Они, ну, решили лояльность к себе повысить.
5: Ну, видимо, да.
4: Этот текст был согласован, я так понимаю, с кем-то.
5: Было бы забавно, если бы они еще выдавали бесплатно.
3: Ну, тут совсем уже мы раскатали губу, конечно.
5: Тогда можно
4: так
5: было бы...
4: Так это не нам,
5: можно
4: рассказали.
5: Было бы подумать о том, чтобы переехать.
4: О Корее. Вы что, расплылись? Тоже мне радостно.
3: Да мы и без Кореи справимся. Переживаешь, нам и так... не жарко. И немного полезной информации на правах рекламы. Уже мы родители. Если ищете секцию, куда ребенок будет ходить с удовольствием, вот вам подсказка. В Академии спорта «Я чемпион» открыт набор по направлениям. Футбол, волейбол, гимнастика и шахматы. Не просто тренировки, это развитие силы, внимания, дисциплины, уверенности и характера. Заниматься можно уже с 3 лет. С детьми работают профессиональные тренеры, а первая тренировка бесплатна. Академия спорта «Я чемпион» — это 10 лет опыта и тысячи детей, которые уже нашли здесь свой спорт. Академия спорта «Я чемпион» — более 50 филиалов по городу. И немного о бонусах. Покупая рюкзак футболиста, получаете 1 абонемент в подарок. Далее рюкзак победителя, это 2 абонемента. Ну и рюкзак профессионала, сразу 3 абонемента. Подробности по телефону 296-5707, Шахтеров 49Б. Акция действует до ее отмены. Немного отдохнем и вернемся. Пока Аня намашется какой-то волшебной штукой.
4: Я не нашла ее название нигде. Оно как-то странно везде называется.
3: Вот пока найдем и потом вернемся. Сейчас!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Российские нефтезаводы скоро начнут выводить из ремонтов, пишет «Лента дня». Ряд предприятий в ближайшее время возобновит свою работу, заявил вице-премьер Александр Новак. Доходы пиратских видеосервисов выросли впервые с 2019 года. Как пишет «Коммерсант», объем рынка в России вырос в первом полугодии на 4,2% и составил примерно 17 миллионов долларов. Основной точкой роста участники рынка называют сохраняющийся интерес пользователей к зарубежному кино. Онлайн-кинотеатры тем временем напоминают, что сейчас отсутствует механизм подачи жалобы на нелегальное распространение контента ушедших правообладателей. Прием заявок на Всероссийскую премию «За верность науке» продлен до 23 августа. Всероссийская премия ежегодно присуждается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации научных достижений и поддержки престижа научной деятельности в Российской Федерации. В этом году премия включает 11 номинаций, в том числе и «Работа с опытом», «Вклад ученых в освоение космоса», победителей которой ждет путешествие на космодром Байконур, организованное госкорпорацией «Роскосмос», пишет газета.ру. Парковку у входа на восточные столбы временно закроют для автомобилей, пишут Горновости. Въезд будет запрещен с 22 часов 21 августа до 16 часов 22 августа. Ограничение связано с проведением мероприятия и необходимо для обеспечения безопасности. В Красноярске начинается прием заявок на конкурс инициативных проектов. Предложить можно благоустройство территорий внутри жилых кварталов и городских участков, которые не относятся к крупным скверам или дворам. Создать место для отдыха, детскую или спортивную площадку или придумать что-то совсем необычное. На реализацию идей победителей в бюджете предусмотрено 75 миллионов рублей. Проекты, которые пройдут отбор, воплотят уже в следующем году. Заявки принимают до 1 сентября в департаменте ЖКХ и благоустройства на Парижской коммуны 25. Разобраться с документами и правильно оформить проект помогут в районных администрациях. Программа уже не первый год меняет Красноярск по предложениям самих жителей. Благодаря ей появились, например, яблоневый сад в Покровском, парк тепла и света в Свердловском районе и сквер «Северок» в Северном, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето — это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Завтра в пятницу, 21 августа, в нашем городе пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Соединение со спутниками установлено.
7: Навигатор.

0: тела.
1: 6 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
0: Ань Трегубова.
2: И Ром Бутон.
1: Здрасте.
2: Так, история, Ань. Mm-hmm. За тобой уже это охота началась.
0: Так, мне это
2: смотри,
0: не нравится.
2: Госуслуги начали искать россиянок, которые не хотят поднимать демографию. В общем, россиянкам приходят опросы об отношении к институту семьи. Вот, и опросник приходит на почту и предлагает ответить всего на два вопроса. Всего на два. Первый.
1: Простуя.
2: Планируете ли вы рожать в ближайшие 2-3 года? И второй. Почему вы не планируете рожать?
1: Они сразу, ну, то есть, предвосхищают ответ. Как будто бы, да, такие?
2: Анна, задумайся.
0: Так я предполагаю, я уже лет 5 предполагаю, но что-то не получается.
1: Если ты чувствуешь, что ты идешь по улице или где-то едешь, и на тебя, ну, ощущение, что на тебя кто-то смотрит, это кто-то
0: это
1: с госуслуги.
2: Поэтому срочно, просто в срочном порядке хватаешь мужика и бежишь поднимать демографию.
1: Так они бы тогда уже выделяли, я не знаю.
2: А тебе нужен мужик с госуслуг?
0: Не знаю. Можно всех посмотреть?
2: Нет.
0: А я выберу.
2: Тебе просто выделяют и все.
0: Нет,
2: вот тебе
0: выбрать.
2: От государства.
1: Мужик от государства.
0: Я выбрать.
2: Там
0: нет,
2: ты
0: не
2: выбираешь. Родину не выбирают. Просто, понимаешь? Вот. Тебе просто выдали и все. Сказали, вот твой. И делай с ним, что хочешь.
1: Талончик на мужика получаешь в МФЦ.
2: Кирилля потом идет в очередь. И такая, знаешь, как раньше из магазина такая очередь тащит такой хвост из людей. И вот так же этот хвост за мужиками. Интересно.
0: И грустно, и смешно. Короче, у меня тоже новость про выборы, значит, есть. Но здесь как будто бы более приятные, если так можно выразиться. Значит, помните, рассказывала про самую уродливую собаку, которую выбрали?
1: Да.
0: А тут, короче, Вок выбрал самую стильную собаку.
2: О.
0: И это не шпиц, не пекинес, никто из них. Это итальянский грейхаунд. А конкурс, причем, называется Dog. Ну, то есть Dog, вот как Гуэ, как у Вога окончание, только типа Dog. А, значит, пес по кличке Сэр Спад, живет он в доме, где говорят на двух языках, английском и французском.
1: И говяжьим.
0: Да. И пес понимает оба языка, понимаете, он билингв еще. Вот это я понимаю, нормально. Короче, говорит, что очень преданный, ласковый и, в общем, образец.
1: Вышивать умеет.
0: Ну, если честно, по фотке ощущение, что он реально просто гладью вот так вот делает, потому что очень красиво. Поэтому...
1: Еще и Вог танцует, наверное.
0: Еще и Вог. Вог читает. Вог танцует.
1: И Вог готовит.
0: И Вог готовит. Все там просто. Короче, вот. Поэтому такой вот конкурс существует. Если хотите посмотреть на красивых собачек, то вот можете поискать и посмотреть. Очень хорошенький.
1: Вот это пес, конечно.
2: А вы в курсе, да, что шаман отказался с Канье Уэстом выступать?
0: А ему так прям предлагали.
2: А ему прям предлагали, прикинь.
0: Прям такие...
1: А кто? Чел. Ну, да. Зачем?
0: Это я, Канье, на русском. Это я, Канье, давай.
1: Это там
2: прикол в том, что реально слили переписку, короче, что типа ему предлагали типа выступить, он типа отказался, а потом представители Канье Уэста говорит, а это вообще кто? В смысле, кому мы предлагали выступить вместе с Канье?
1: Там представители шамана говорят, Канье это кто?
0: Скорее всего, в обе стороны работает.
1: Ну это же реально, ну, два разных мира. Зачем музыкальных, зачем их совмещать? По очереди каждый выступил, у каждого есть своя аудитория. Все.
0: Угу.
1: Возможно, после штанов, конечно, поубавил. Я не знаю. Появились новые. Ну, то есть.
2: Про штаны Канье Уэста?
1: Конечно,
2: ну,
1: естественно.
2: До всех случаев, ну?
1: Да, конечно.
2: Ага.
1: Там... На планете стоять это серьезное дело. Штаны нужно держать при себе. И немного полезной информации на правах рекламы. Если, допустим, ваш маршрут сегодня проходит через центр или через Лёшку, у вас какие-то дела, вы просто катаетесь и запланируете вкусную остановку во вкусные точка. Остановка и точка. В меню появились сразу две интересные новинки. Панини Тоскана, теплая пита. Два... Так, Аню почему-то разнесло от чего-то.
2: Панини Тоскана.
1: От Панини Тоскана.
0: У меня Тоскана. Панини.
1: Вот. Не, ну от этого может реально вот в хорошем смысле разнести. Там, смотрите, теплая пита. Два бифштекса из рубленной говядины с ароматом гриля. Тягучий сыр, томат, руккола, пикантный лук и соус с базиликом. Пока все прилегли, я вам еще расскажу, если хочется курицы, например, да, легкой остринки. Берете чикен карри ролл, два хрустящих стрипса. Вот тут. Это, кстати, вы очень похожи на два хрустящих стрипса. Томат, сыр, салат и насыщенный соус карри в теплой тортилье. Ищите ближайшую точку на Молокова 43 или Перенсон 4. Подробности, актуальные предложения в приложении «Вкусные точки». 6+, ООО, система ПВО, город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.
3: Я сказала, стартуем! Бум!

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
8: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
9: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 6.17 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Андрей Губова.
2: И Рома Бутаны.
0: Добрый вечер.
3: А вы видели, что очень сильно сливают уже видосы геймплея GTA 6?
1: Да, я где-то читала про это.
3: А, я посмотрел видосы, но это...
0: Это хорошо?
3: Очень хорошо, ну, очень.
0: Кто-то как будто бы сомневался.
3: Причем, вот смотри, в сети, например, утекла карта, собственно, вот эта большая игра, да? И новые детали, смотри, вот, например, машину надо будет заправлять бензином, а также следить за аккумулятором. 6 звезд розыска, когда, да, на тебе, копы запоминают не только там тачку, да, на чем-то есть, но и вашу одежду.
0: Значит, нужно ехать в магазин переодеваться.
3: Да, рабочий багажник в машине, в который можно складывать оружие. Если не закрывать, то предметы будут вылетать из него.
0: Реализм.
3: Да, система кармы схожая с Red Dead Redemption 2. И еще поговорили, что тачки, даже вот если ты долго на одной и той же будешь гонять, то они даже ржавеют.
0: А тарологи будут?
3: Не знаю.
0: Если карма есть, то и тарологи.
3: Ну, это прям интересно очень сильно. Хочется уже.
0: Ну, звучит круто.
3: Да.
1: Потрясающе.
0: Это все, что нам сподобилось.
1: Я не понимаю вот эти ваши...
0: Потрясающе.
1: Мне больше нравится телешоу. Про это я расскажу, собственно. Значит, в Корее запускают новое телешоу о романтических отношениях.
0: Ароматических.
1: О романтических отношениях с искусственным интеллектом. Знаете, как будет называться? Мой ИИ-партнер «Странный роман». Ром, ты участвовал как-то в разработке нейминга?
3: Я не странный.
1: Короче, значит, будут участвовать люди в проекте, которые хотят встретить виртуальных партнеров. Это шоу «Одновременный эксперимент», который будет, собственно, выяснять, можно ли и могут ли испытывать люди какие-то чувства к технологии, с которой общаются.
0: Ну, женщина же, вон, за самолет вышла замуж.
1: Ну, это были
0: мужик
1: скорее...
0: Мужик на пицце женился.
1: Ну, да, это были скорее какие-то исключения, здесь прям...
0: Отклонение.
1: Не то слово, да, применила. Вот, а здесь будет, значит, такая проверка. В общем, виртуальный партнер отправится вместе с героями на свидание, в рестораны, парки какие-то там, бассейны. И даже, говорят, вечерами будут вести интимные беседы.
0: Опа,
1: и попытаются завоевать их сердца.
3: Да ты чё?
1: Да, говорят, что причем число людей, которые говорят, что у них появились какие-то чувства к искусственному интеллекту, оно растет, естественно, в геометрической прогрессии. Люди все чаще об этом говорят. Вот будут проверять непосредственно в рамках вот такого вот шоу. Ну, это как-то странновато, конечно, но посмотреть, что они там понапридумывают, довольно, мне кажется, забавно было.
0: Это, ну, что?
1: В плане шоу. Ну, как они его сделают?
0: Кинь «Дом 2», но там будет половина живые, а половина искусственный интеллект.
1: Флешки лежать.
0: Хотя в целом Николай Должанский, он, ну, точно искусственный интеллект. Ну, Венцеслав.
1: Венцеслав, да. Он же тоже был странненький, по-моему.
0: Ну, в этом и прикол, поэтому мы и смотрели.
1: Да. Вот было время-то, конечно, вообще.
0: Интересно, конечно, было шоу. Легендарное, по факту.
3: И 12 клёвых людей.
0: Да, да, да. И вот эти все остальные люди. 12 друзей Оушена, практически. Кстати, пересмотреть бы, да, фильм?
3: Хороший.
0: Немного полезной информации теперь на правах рекламы. Молодой семье важно, чтобы квартира была, ну, по цене понятная и все нужное в плане инфраструктуры. Рядом в жилом комплексе «Фамилия» от группы строительных компаний «Спецстрой» разные квартиры от 20 до 85 квадратных метров. Стоимость примерно от 4 700 000 рублей. Во дворе пространство без машин для прогулок и детских игр. ЖК «Фамилия» – место вашей семейной идиллии. Подробности на 24spetstroy.ru. Телефон 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 Вт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
4: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
5: О, а это что за кнопка?
6: А сколько он ест?
5: А он точно самый безопасный?
6: Он и это может?
7: Да ну, не верю.
4: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
8: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
4: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
8: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
9: Вечером каждый выбирает свое. Детям китс-комбо, взрослым сочный грант, а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
10: 6+, ООО «Система ПБО». Москва, УГРН 102-870-025-1754.
11: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
13: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
15: Без возрастных ограничений.
16: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
17: Красноярск ФМ.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
2: У нас есть сообщение. Александр хотел спросить про Kia Spectra. Как вам машина вообще и надежный ли мотор и коробка?
3: Spectra, я правильно расслышал?
2: Да.
3: Ну, мы тут как-то обсуждали уже этот автомобиль. Давайте вот положа руку на сердце. Крайне дешевый транспорт, да, согласен. Себя он оправдал в свое время, когда еще выходил, да. Но сказать, что это прям надежно, да нет, ни в коем случае. Это слишком дешево, но против, допустим, Chevrolet Lacetti, это не тот игрок. Лачуга оказалась надежнее, выносливее, дешевле в некоторых вопросах и так далее. Что же касается остаточной цены на вторичном рынке, это вот если мы сейчас обсуждаем автомобили 15-летней давности, то там, ну, первый вопрос, насколько жив кузов. Если он живой, еще можно о чем-то говорить. Если он не живой, наверное, я бы тогда не смотрел. Хорошие варианты будут стоить в районе 300 тысяч рублей с пробегом под 350. Вот и думайте, надо вам оно или нет. Я бы, честно говоря, лучше взял какого-нибудь Акцента. Ну, или на крайняк уж Нексию. Примерно тоже пальто получается. Давай дальше.
2: Да, есть у нас еще один вопрос. Александр, доброе утро. Молодая мама, бюджет на автомобиль 1 200 000. Что можете посоветовать в этом бюджете?
3: Если это основная машина, наверное, все-таки что-то с четырьмя дверьми. Во-первых, скорее всего, это будет что-то из разряда городского хэтчбека. За эти деньги можно себе позволить вполне адекватный вариант по пробегу и состоянию. Просто надо же еще хотелки понимать. Я вам сейчас скажу какой-нибудь ESI, там вы мне такие: фу, Саня, ты че? Какой? Скажу какой-нибудь Kia Soul, или вы мне то: фу, опять своих корейцев тут пихаешь, нам, мы хотим BMW. Ну, вот как в том мультике, из одной шкуры нашить кучу шапок невозможно хорошего качества, поэтому здесь я бы относился так: взять пробежный европейский автомобиль в этом бюджете, это значит, что вы будете на него, молодая мама, тратить деньги. Поэтому, скорее всего, надо брать что-то посвежее, и это, скорее всего, будет более-менее адекватно только в классе хэтчбеков, ну или седанов. С пробегами, скорее всего, в районе 120-150 тысяч край. И если мы будем смотреть кроссоверы, ну, наверное, я бы смотрел, что, опять же, небольшое, корейское, это, или же на базе Ренохи, Каптюр тот же самый, или же, если хватает смелости, на тот же самый Кашкай бы загляделся, потому что в семействе он будет более полезный и практичный. Давай еще какой-нибудь вопрос накидывай.
4: Да, есть такой вопрос, но про мотоцикл. Здравствуйте, Александр. Хочу приобрести себе кроссовый мотоцикл. Идет по документам как спортивный инвентарь 250 кубов. Могу ли я передвигаться на нем по дорогам?
3: Ну, давайте так. Во-первых, передвигаться по дорогам на, там, допустим, каких-нибудь питбайках там или еще чем нибудь не стоит и вообще нельзя. Это спортивный снаряд, он живет исключительно на спортивной трассе. Если вы имеете документы, права определенной категории, передвигаться можно, то есть как бы на тех же самых квадриках можно передвигаться, имея права. Но смысл какой? У любого серьезного кроссового мотоцикла высокий дорожный просвет, и на нем ездить в городе, особенно каждый день, ну, люто неудобно. И если это действительно конь-огонь, то там ноги у вас просто до асфальта доставать толком не будут. И вот смысл тогда покупать эту технику для того, чтобы передвигаться на каждый день, не вижу никакого. Она вымотает всю душу. А вот иметь ее где-нибудь на специально отведенной трассе для загородных прогулок, там, я не знаю, есть ребята, которые держат эти мотоциклы у себя там на заимках, совершают различные туры по югам, вдоль рек и гор. Это прикольный транспорт для путешествий. Для того, чтобы заниматься мотоспортом, кроссовыми дисциплинами, дисциплинами, да пожалуйста, вперед из песни. Кататься по дорогам, наверное, я бы посоветовал на более гражданской технике. Это, во-первых, просто удобно и нормально. Но, во-вторых, появляться на спортивном снаряде, особенно не имея документов, как это делают подростки, я бы запретил полностью, отлавливал бы пачками и отнимал бы технику, как это, собственно, происходит во многих городах.
1: Звоните нам завтра по номеру 320-0600 или пишите их в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
6: Информация на правах рекламы.
7: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
8: Продолжайте движение. Навигатор.
9: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
11: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
13: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
14: Акция действует до 30 сентября.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
16: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
8: Все автошколы одинаковые.
9: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
10: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: дождь.
1: 3:46 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
2: Андрей Губова.
1: Ну, вы поняли уже.
2: Да, ну, что-то кашлянуло, что
3: угораете? У них вчера такая же история была. Так, значит, любители Кока-Колы, рассказываю для вас историю.
2: Давай.
3: Лучшая в мире оригинальная Кока-Кола делается, знаете где?
1: Нет.
3: В Казахстане.
1: Серьезно?
3: Да. Прикинь, местный завод получил высший знак качества, кубок Кандлера. А награда будет названа в честь основателя, собственно, Кока-Колы. И каждый год достается той компании, которая обходит по качеству конкурентов по всему миру. Приколите, чё?
1: Казах-Кола.
2: Интересно. Угу. А я думала, они везде одинаково делают или нет, раз?
3: И получается, они теперь Коластан.
1: Коластан?
3: Да.
1: Ну, допустим, ладно.
3: Вот такие вот истории.
1: Принимается.
3: А еще грустинка вот попалась на глаза. Значит, один человек из Кореи, из Южной.
1: Так.
3: Знаешь, запостил такое самое грустное видео вообще за сегодня. Значит, он показал свою жизнь через историю поездок в Google Maps. В итоге, смотрите, он визуализировал историю местоположения за год и получил карту с одним маршрутом. Дом, работа, дом, работа.
1: Экзистенциальный кризис просто.
3: Вот, иногда маршрут менялся, но эти редкие отклонения оказались рабочими командировками.
2: Редкие отклонения.
3: Прикинь, жестко вообще.
1: Просто ты посмотрел инфографику своей жизни и такой... А зачем это все?
2: Ну,
3: вот поэтому я еще раз говорю.
2: Кто бы мотоцикл?
3: Как не относился к Ольге Бузовой, но вот эта фраза «Жизнь одна, кайфуйте». Реально, вот поэтому надо стараться с каждой минуты своей жизни выцеплять вот что-то кайфовое и прикольное. Наслаждаться. А не, знаешь, вот это вот все время, типа, я коплю себе на завтра, коплю себе. Завтра может не настать, а вот сегодня оно есть.
2: Я так каждый день конфеты ем. Ну, мало ли. Понимаете, все на лицо.
3: Ну, вот прикинь, помимо... Прям, все на лицо?
2: Да конфеты.
1: Не, конфеты на лицо, смысл. Типа, вот сюда кладешь и вот так вот.
3: Ну, у нее конкурс, сама собой. На лоб кладешь, надо мимикой своего лица.
2: Кстати, это хорошая с печенькой.
3: Мы такое делали пару лет назад на мероприятиях.
1: Ну, как вы поняли, разглаживать морщины.
3: Очень сильно.
1: Пользуйтесь. Ну и жизненной мудростью от Романа тоже, пожалуйста, берите себе на вооружение, так сказать. Это бесплатно, кстати. Бесплатно же?
3: Да.
1: Мы паузу небольшую возьмем, скоро вернемся. Сейчас!

0: Ask.fm. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Военнослужащим МЧС могут разрешить применять огнестрельное оружие и силу. Это следует из законопроекта, который при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут ведомости. Согласно тексту документа, военнослужащие МЧС могут применять силу, если несиловые способы не помогают исполнять свои обязанности. В нем сказано, что перед применением силы или оружия военнослужащий должен будет предупредить о своих намерениях и дать время на выполнение требований. Российским кинопроизводителям разработали методичку, как показывать семью. Как пишет РБК, рекомендации к производству семейного контента сводятся к указаниям сохранять и укреплять семью как традиционной российской духовно-нравственной ценности. В пояснительной записке к рекомендациям уточняется, что они разрабатывались Комитетом Госдумы по информационной политике, уточняет издание. Отмечается, что рекомендации носят добровольный характер. Крупнейшие участники рынка их уже получили. Авторы советуют не делать измену, распад семьи и отказ от близких привлекательной частью сюжета. При этом кино предлагают продвигать идеи, что дети не лишают свободы, а родительство открывает новый этап жизни и социальный статус. Тарифы на услуги ЖКХ резко вырастут сразу после выборов депутатов Госдумы и Заксобрания края. Уже с 1 октября, в зависимости от территории, рост составит от 13 до 17%. Повышение коснется основных жилищно-коммунальных услуг. Первый небольшой рост тарифов в этом году произошел, согласно тому же документу, с 1 января. Он составил всего 1,7%, пишет «Запад-24». Волонтеры помогут маломобильным и пожилым людям во время выборов в Красноярском крае, сообщает телекомпания «Енисей». В сентябре пройдут трехдневные выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Краевая избирательная комиссия подписала соглашение с Краевым центром поддержки и развития общественных инициатив. В организации рассказали, что волонтеров, которые будут отвечать на вопросы и помогать, обучат основам правовой культуры. Чтобы получить помощь на участке, нужно заполнить заявление на госуслугах. Какую шаурму можно есть каждый день, объяснила врач. Блюдо должно состоять из цельнозернового лаваша, запеченной куриной грудки или индейки, свежих овощей и легкой заправки из нежирного йогурта. Проблема кроется в стандартном уличном формате блюда. Ежедневно покупать такую еду не стоит из-за обилия калорий. Часто мясо жарят в большом количестве масла, используют жирные соусы на основе майонеза с избытком соли и сахара, пишут РИА Новости. И о валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето, климат-контроль.
6: На 96,2 FM.
7: Завтра в пятницу, 21 августа, в нашем городе пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 17 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Радио Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
10: Алло, Дмитрий, ты где? Помнишь про встречу?
11: Я дома. Завтракаю, потом детей в школу и сразу в офис.
10: Ты не опоздаешь?
11: Мы же теперь в ЖК «Фамилия».

0: Реклама.
1: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
2: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Антрегова.
2: И Рома Мутуна.
0: Здрасте.
2: Никита, а ты же куда в сентябре? Во Вьетнам, да, собираешься?
0: Во Вьетнам.
2: Рассказываю.
0: У меня звездочка кончилась.
2: Для тебя рассказываю. Идеальное кафе для всей семьи нашли во Вьетнаме.
0: Идеальное кафе.
1: Почему не уютно?
2: Мады, мады. Для мужчин в заведении танцуют девушки в нижнем белье.
0: Так.
2: Для женщин танцуют парни с голым торсом.
0: Так.
2: А для детей работают аниматоры.
1: С голым торсом.
2: В итоге все сытые и довольные. И вот, ну, это, знаешь, вот это реально клиентоориентированность.
1: Не, ну это неплохо на всех.
0: И слюни вытирают не только детям.
2: Да, да, да.
1: Здесь рады семьям, сразу понятно.
2: Угу. То есть там прям вот так вот все это, понимаешь, происходит там. Ну, типа, интересная ситуация.
1: Да,
2: вот. Прикольно?
1: Хорошо. Мне такое нравится. Лайк этому заведению.
0: 5 звезд на Google картах.
1: Ставим.
2: Вот такая история.
1: Сразу
0: интересно,
1: ставим.
0: Конечно. Как они пришли к этому? Они такие, так, нужно чем-то завлекать. Ну, давайте, будут танцевать голые дамы.
1: Да.
0: Хорошо, тогда и мужчин для женщин.
1: А если с детьми придут?
0: Аниматоры.
1: Мы знаем. Это хорошо.
0: Это очень интересно.
2: А это, Ань, для тебя история.
1: У Ромы всегда есть история для каждого.
2: Смотрите, значит, россиянки массово едят яблоки с медом. Ну, на яблочный спас, да?
1: Яблочный спас был, да.
2: А это, Анют, вот для тебя. Это старинный способ привлечь богатство и любовь.
1: В целом у меня есть
2: это же все,
1: и яблоки,
2: ты хочешь.
1: И
0: подошвы ты мазала уже.
1: Подошвы я мазала.
2: По традиции нужно макнуть яблоко в мед и произнести заветные слова.
0: Угу.
2: Ты знала заветные слова?
1: Нет.
2: Значит, для привлечения денег, внимание.
1: Давай.
2: Как яблоко наливное медом наслаждается, так дом мой златом, уютом, добром наполняется. Да будет так. И ты махнешь вот этой палочкой. Да?
0: Это для меня.
2: А для встречи жениха, внимание. Яблоко в мед я макаю, жениха щедрого, красивого, богатого, верного, умного в свою жизнь привлекаю.
1: Сколько параметров?
0: Она на этой фразе закашляется, ты понимаешь?
2: Да.
1: Параметров.
2: Вот такая история.
1: Ну, а я еще не опоздал, он же 19-го, по-моему, был яблочный спас.
2: Ну, ты, это, отложенным платежом.
0: Вчера был.
1: Ну, я,
0: ну, типа, три дня до, три дня после.
1: Все,
0: ну, наверное,
1: да,
0: я не знаю.
1: Как с днем рождения?
0: Уточни там, я не знаю, как это работает, не работает. Но, собственно, why not?
1: Спрошу там.
0: Почему бы и нет. И немного полезной информации, хотя, возможно, это тоже было полезно.
1: Это очень было полезно, я все записала себе.
0: Все, уже на подкорке. Да. Так вот, собственно, о еде, конечно же, мы сегодня опять говорим. Хочется, если не просто перекусить, а прям нормально поесть.
1: Бывает.
0: Вот прям хорошенько. То в этом новинка «Искусная точка». Биг чикен бургер кунжутный. Мягкая булочка, сочная куриная котлета в хрустящей панировке, три ломтика нежного сыра эмменталь, свежий томат, салат и жареный бекон. Ну и главное, изюминка – нежный кунжутный соус, который идеально сочетается с курицей. Получается сочно, хрустяще и очень-очень сытно. Заезжайте по пути на Красраб 195, Авиаторов 60 или Перенционной 4. Там удобно взять с собой на автораздачу и продолжить маршрут. Цена 389 рублей. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастные ограничения 6+. ООО «Система ПВО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
6: Понятно.
7: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни. Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Nightcar мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
4: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

0: минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Андрей
2: Губова. И Рома Бутона.
0: Здрасте.
2: Так, значит, история с девушкой с одной произошла в Перми. Ну, она маникюр сделала. Все клево, пришла домой, похвасталась парню.
0: А он?
2: А он откусил ей ногти. Потому что ему не понравился ее маникюр.
1: Радикальненько, конечно.
0: Интересно. Вот, давай по новой, Тань.
2: А еще вот этот вот чувак оформлял на нее кредит и пытался задушить, заставил уволиться с работы, продать машину и деньги забрал себе.
1: Ну, как будто немного red flag, да?
2: Чуть-чуть абьюзер.
1: Маленечко.
0: Но она за него выйдет, я вам отвечаю.
1: В конце этой истории.
0: В итоге все сложится. Она будет его защищать, что он самый лучший.
2: И потом передача «Четыре свадьбы».
0: Ты не бойся ночи. Это прям синоним этой истории. Просто, понимаете, это нейропесня.
2: Так, каждый раз, каждый день почему-то вот получается так, что мы рассказываем какие-то истории про компанию Xiaomi, и опять еще одна подлетела.
0: С вот таким названием?
2: Нет, тут, кстати, нормальное название наконец-то. Смотри, они, как они заявляют, положили конец больной спине. Это я сейчас такой, опачки. Выпустили массажер за 4 500 рублей, который разминает все тело. Прикинь? Мультихед массаж ган фри.
1: Ну все равно добавили несколько слов.
2: Не, ну хотя бы чуть короче, чем обычно.
0: Про Макс там есть в конце?
2: Вот, получил сменные насадки для ног, для поясницы, для шеи и для других зон. Смотри, мощный мотор выдает до 2000 ударов в минуту и давление до 25 кг. А заряда хватает на месяц ежедневных сеансов по 10 минут.
0: Это, я так понимаю, вот этот вот массажер, который как в форме пистолета. Такой.
2: Вот такая, нет, вот такая штука. Вот такая.
0: Интересно.
2: Вот такая.
1: На тапках.
2: Короче, что я вам могу сказать? Я бы
0: массажные тапки.
2: Так, я пошел копировать. Мультихед месседж ган фри. Окей.
1: Там ган, я слышу,
2: так,
1: фри.
2: Алиэкспресс.
0: Ган фри.
2: Что жуть, я реально ищу. Я серьезно на Алишку зашел.
1: Что ты там мне еще предлагал? Поищи тоже, пожалуйста.
2: В смысле, яблоки и мед?
1: Да нет. Про что мы там говорим? Мы про что-то говорили, тоже поищи.
0: Да что-нибудь уже поищи, что постоянно спрашивают.
2: Подари мне что-нибудь.
1: Пожалуйста.
0: Все с какой-то волшебной палочкой. С вот
1: а я пытаюсь наколдовать, но не получается.
0: А пока он только проветривается. То есть ты воздуханишь. Что это?
2: Да.
0: Накидываем на вентилятор.

0: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
1: О, а это что за кнопка?
2: А сколько он ест?
1: А он точно самый безопасный?
2: Он и это может?
3: Да ну, не верю.
4: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
5: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
4: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
5: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
6: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
7: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
12: У «Оптики» ваше зрение день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Хватит!

0: автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 8 в Красноярске антипробочное шоу. Навигатор Никита Неделин.
1: И Роман Бутанов.
0: Здрасте.
1: Я нашел массажер, если что, на Али. Он есть.
2: Да потом куда-нибудь.
1: Мультихед массаж ган фри.
0: Скинет.
2: Короче, у меня есть аналитика для, вот, для нас, для пенсионеров.
0: Так, давай.
2: Значит, короче, заморозка обошла засолку и стала самым популярным способом домашних заготовок.
1: Опа! Ты что?
2: Вы уже что-то замораживали или...
0: Нет, ну, я,
2: Рома,
0: на самом деле...
2: Не в тебя, или засаливали?
0: Осенью замораживаю ягоды, грибы... И некоторые овощи, там, морковка, зелень, еще что-то. Ну, на самом деле, это потом удобно, что-то раз, потом высыпать.
2: Я, кстати, вообще не умею замораживать. Ну, то есть, вот, у меня пропадает всегда все. Я реально...
1: Пропадаю.
0: Холодильник надо, морозилку врубаешь, короче.
1: Там, ну, внизу, знаешь же, есть такая штука? Ну, или вверху.
2: Я просто каждый раз думаю, ну, типа, а как? А что мне надо заморозить? А для чего? А куда? И потом через год открываешь, начинаешь чистить, там, морозилку, а у тебя просто куча, опять же, пропавших еды. Перемороженные уже как год. Короче, я не освоила вот искусство заморозки. Как-то у меня не сложилось.
0: А засолка?
1: Искусство заморозки. Это тех сабзира.
2: Засолкой у меня мама занимается, я у нее одалживаю.
1: Прикинь, просто в голове просто представь картину. Она такая, алло, сабзира?
2: Помоги.
1: Что там по заморозке?
0: Мне нужно искусство заморозки.
1: Интересно, конечно.
0: Choose your destiny, как говорится.
1: Да.
0: Выбери свой вариант.
1: Тут а потом, алло, Люкан, надо разморозить.
0: Да-да-да. Типа, а чем порезать? Кудло! У меня нечем резать, аккуратненько, на стейке. Тут зумеры, наши с вами любимые, считают, что фото в купальнике – это кринж.
1: Да ну.
2: Почему?
0: Они придумали новое правило для профилей в приложениях для знакомств. Фото в бикини или без майки работает только летом. Осенью и в любое другое время года, кроме лета, такой снимок считается, ну, таким криком отчаяния и попыткой обратить на себя внимание. Опрос показал, что каждый пятый зумер вообще против пляжных фото на сайтах знакомств, а 30% девушек реже пролистывают вправо парней, которые выложили фото не в сезон. То есть людям нужна фотография вот в сезон, так, как ты выглядишь. Если ты вот зима, пожалуйста, будь добр в шапке, в пуховике.
1: Не знаю, мне вот интереснее видеть, как человек выглядит без шапки-пуховика. Ну, мне же этого человека трогать потом не в шапке-пуховике. Поэтому хочется видеть сразу, что трогать. Товар лицом, так сказать.
0: Ну, в общем, мешает им строить отношения, заводить знакомства и двигаться по
1: не слушай.
0: Карьерной лестнице.
1: Плохие советы.
2: Я же реально задаю. Нет, мне очень нравятся фотки в купальниках.
1: Мне тоже нравятся фотки в купальниках. Чаще выкладывай.
0: Поэтому вот желание...
1: Чаще присылай мне в сообщение просто.
2: Это записывается сейчас? Это все слышали?
0: Да, я же специально включил.
1: Я просто друзьям рассылаю сразу. Говорю, смотрите, свободная. Ты же помнишь, байкерский чат, я тебя продаю.
2: Я по-прежнему жду.
1: Ой, я рассказал, что с тобой делать.
2: Я по-прежнему жду.
0: Пока. Но знаете,
1: я тоже, но пока никто не покупает.
0: Искусство заморозки хромает, ребят. Поэтому имейте в виду.
2: Минусы есть, извините.
0: Вот так.
3: Навигатор. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский, 4D.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Папа, папа, хочу установить рекорд.
9: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэ Спорт».
8: А что это?
9: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
8: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэ Спорт».
9: Стиль и комфорт.
10: Весь ассортимент на сайте budesport.ru.
11: О, экипировка. Центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
12: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельникова, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
13: Погуляли по Татышеву, посмотрели на Енисей, теперь можно и подкрепиться. Сырные палочки, бабл-ти или мороженое с маршмеллоу. Все это во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка.
14: 6+.
15: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 7:45 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: И Рома.
0: Добрый вечер. Здравствуйте. И сидим, да, и думаем.
1: Да все, мы устали.
0: Короче, смотрите.
1: Так, внимание.
0: Как говорил Дуэйн Джонсон.
1: Внимание. «Во все тяжкие» вернется в кинотеатры на один день.
0: Кинотеатры.
1: Да. 7 сентября, в день рождения Уолтера Уайта.
0: 7 сентября.
1: Сеть кинотеатров американских Alamo Drafthouse покажет на большом экране легендарный финал 4 сезона, эпизод Face Off. Ну, это самый высокооцененный эпизод вообще за всю историю вообще всех сериалов. Это вот, которому начали потом это чуть-чуть эти оценки хейтить. Вот, причем показ сделают интерактивным. Зрителям раздадут шляпы Хайзенберга, синюю карамель, колокольчики Гектора и маски Гуса Фринга.
2: Что в этом сериале происходит?
1: А ведущий в желтом защитном костюме проведет конкурс костюмов. Причем сам вход бесплатный, нужно только оформить ваучер на еду и напитки за 10 баксов.
0: Mm-hmm.
1: Не, слушай, короче, вот моя история с сериалом
2: «Во
1: все тяжкие».
2: Моя история началась.
1: Я знал, что это культовый сериал, то есть он уже давным-давно закончился, да?
2: Да.
1: Я как-то, тут была какая-то мысль, типа, посмотреть. Mm-hmm. И когда я начал его смотреть, за сколько? Наверное, за месяц я съел вот все эти сезоны. Mm-hmm. Может, даже чуть меньше. И это, конечно, легендарно. Это очень круто.
2: Да.
1: Это очень круто. Сейчас я вот все как-то пытаюсь себя настроить. Вот сейчас пока времени немножко нету. Но посмотреть, «Позвоните Солу».
0: Mm-hmm.
1: Тоже говорят же, что не менее шедевральный сериал. Причем как раз таки вот персонаж Соло, он очень прикольный в сериале.
0: Но это же одна вселенная.
1: Да. Да. То есть там как бы вообще, если смотреть по-правильному, там прям раскидывали, что прикольно. Вообще можно сначала посмотреть несколько сериалов «Лучше звоните Солу», несколько сезонов.
2: Mm-hmm.
1: Потом смотреть «Во все тяжкие», а потом опять чередовать, короче, сезон Соло и «Во все тяжкие». Там потому что параллельно так события происходят. Вот такая история.
2: Безумие.
1: Да.
0: Мультивселенная безумие. Нет, но сериал действительно крутой, культовый.
1: Не, «Во все тяжкие» он реально очень крутой. Это также очень долго я себя все пытался подрядить, посмотреть «Декстера». И когда начал смотреть, я такой: да ладно. Это очень круто, когда судмедэксперт сам является вот таким маньяком.
0: Это не спойлер.
2: Ты чё?
0: Это не спойлер.
1: Там с этого начинается.
2: Да я знаю, я смеюсь просто.
1: Очень круто. И у Декстера, кстати, поговорят, в следующем году выйдет новый сезон.
0: Короче, вот вам планы на ближайшие несколько месяцев.
1: Лет.
0: Несколько лет.
2: Кому-то и лет.
0: Да. Но на сегодня заканчиваем. Встречаемся завтра, то есть в пятницу. Да, уже пятница.
2: Ура,
0: как быстро летит.
2: Ура.
0: Классного вечера, до завтра, пока.
2: Пока.
1: Пока.
3: Сейчас.

0: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на «Красноярск-ФМ».
4: Здравствуйте. Владимир Путин поручил во всех регионах запустить электронную оценку социальных учреждений, которую граждане могли бы выставлять со смартфонов, пишут РИА Новости. Россиянам напомнили об осторожности из-за схемы мошенников с доставкой цветов к 1 сентября. Под видом курьера или продавца аферист просит назвать код из СМС для подтверждения заказа. Так можно потерять доступ к госуслугам и банковским приложениям. Будьте бдительны, пишет ТАСС. На семафорной сегодняшнего дня временно сузили проезжую часть. Ограничения ввели на участке длиной не более 120 метров от здания по адресу Паровозная 2А, строение 7. Это необходимо для восстановления благоустройства после работ по капитальному ремонту коллектора. Движение будет ограничено до 23 часов 2 сентября, пишут Горновости. В Ачинске незаконно брали плату за вход на общественный спорт площадки, сообщает «Проспект Мира». Несколько спортивных полей построили за бюджетные деньги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» для баскетбола, пляжного волейбола и большого тенниса. Они должны были стать открытыми и бесплатными для всех. Но ачинские власти установили плату за вход, причем в самое популярное время – с 5 до 9 вечера со среды по воскресенье. Для детей 65 рублей, а с 14 лет – 130 рублей. Объяснили это просто – деньги нужны на последующее обслуживание площадок и ремонт. Однако в прокуратуре заявили, что муниципальные спортивные объекты создавались для свободного использования жителями. Прокуратура внесла представление главе Ачинского округа. Администрация сразу отменила плату. Почти 500 000 работающих жителей Красноярского края перешли на электронные трудовые книжки. Об этом сообщили в социальном фонде по Красноярскому краю. Право выбирать бумажный вариант или цифровой документ появилось в 2020 году. Последний доступен в личном кабинете на портале госуслуги. Там всегда можно проверить точность данных. При необходимости заверенный бумажный экземпляр предоставляют в отделениях социального фонда по Красноярскому краю. Сегодня в регионе на цифровой формат ведения данных о трудовой деятельности перешли почти 500 тысяч жителей, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В Красноярском Татышев-парке обновят баскетбольные поля до конца сентября. На площадках уложат травмобезопасное покрытие и установят новые стойки, пишут новости Красноярска. И о валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: Завтра в пятницу, 21 августа, в нашем городе пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 17 градусов.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
10: Прекрасное далеко. А ведь прекрасное в твоей жизни ближе, чем ты думаешь. Сделай первый шаг к нему уже сегодня. «Дивные дали» – современный жилой комплекс в Октябрьском районе. Закрытый двор с лаунж-террасой, двухъярусная парковка, светлые квартиры с продуманными планировками и близость к природе. «Дивные дали» – жизнь, о которой вы мечтали. 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Альянс». Проект информация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Салават сува.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: рекламу.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Кадавр в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный.
5: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска — ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.
2: You better move. I feel good when I pull. I feel good when I press.

0: Y'all ready?
1: When I pull, I feel good.
0: I don't think y'all ready.
1: Push, push, push, push.
0: Hey, Chris, bring in the cat.
1: You better move.
2: Девять часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
3: Реклама.
4: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
5: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
6: Бонжорно.
7: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
8: Hello, everybody.
9: Коничива.
10: Здоровеньки були.
11: Салават сва.
12: Бонжур.
13: Привет, хай.
14: Привет, салют.
15: Привет.
16: Радио.
17: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

Robin Schulz.

0: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодный бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: What a collaboration. Loving that. Sure, we'll play it some more. This is huge. Make sure you turn this one up. This is Global Sessions.

0: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки.

0: реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусные точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Здоровеньки, болы.
7: Ассаламу

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хан.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодный бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск.

0: рекламу.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодный бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хан.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6 плюс ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803. Вау!

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл-ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Ассаламу ассаламу.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск ФМ 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24.01.175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: В Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Салават.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Опять ремонт, опять объезд, опять пробка. Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Когда взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусно и точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хан.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: 7:03
1: в Красноярске. Доброе всем утро.
0: Если сложить эти две цифры, получается 10.
1: О, ребят, доброе утро всем. Здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
0: Сева Бельмасов.
1: И мы сегодня здесь, как, впрочем, каждое буднее утро, для того, чтобы поднимать вам настроение, для того, чтобы вам было не одиноко по пути на работу. Если всю тленность бытия вы уже познали, то, знаете, мы абсолютно такие же. Вы не одиноки, мне кажется, это поддерживает вас на плаву.
0: Вообще, мы очень сильно любим вам что-нибудь рассказывать. Честно, мы здесь не за деньги, мы здесь за ваши...
1: За идею, да?